0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 4 октября. Жители Чукотки присоединились ко всероссийской спортивно-просветительской акции. Сегодня спортивный диктант писали на 15 очных площадках. Они открылись во всех административных центрах. Вопросы диктанта посвящены истории и современности российского спорта, олимпийским достижениям, известным атлетам и физической культуре. В этом году в качестве образовательного материала было записано 8 видеолекций с участием прославленных спортсменов. По всей стране и за рубежом будут работать более 1400 площадок. Напомню, впервые всероссийский спортивный диктант прошел 5 октября прошлого года. Тогда его написали более 250 тысяч человек. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, повышение знаний о физкультуре, спорте и Олимпийских играх. Для юных жителей Анадыря создали игровое пространство. Детский умкоцентр открыл свои двери в музейном центре «Наследие Чукотки». Как сообщили организаторы, здесь историю, культуру и краеведение будут изучать через игру. Для ребят подготовили интерактивные зоны и мастер-классы. Можно будет рисовать, лепить и делать собственные работы. В центре также обустроили место для семейного отдыха после посещения выставок. По замыслу организаторов, новое пространство поможет детям почувствовать себя в музее свободнее, а родителям провести время вместе с ними. Его открыли в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». И к другим новостям. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил о значительном прогрессе в лечении рака в России за последние десятилетия. Новые методы позволяют излечивать многие виды опухолей, особенно на ранней стадии. Каприн отметил, что врачи все чаще применяют персонализированную терапию с учетом особенностей каждого пациента. Важную роль играют иммунотерапия и современная лучевая терапия. Однако ряд опухолей, например, глиобластома, остается крайне сложным для полного излечения. Россия примет участие во встречах группы 20 Великобритании в следующем году. Об этом сообщил шерпа Денис Агафонов. Москва считает себя полноправным членом объединения и продолжит работу после передачи председательства Лондону. Агафонов подчеркнул, что саммит без всех стран подорвет легитимность группы 20 и сделает невозможным консенсус. Ограничение участия России он назвал преждевременным. Ближайший саммит пройдет 14-15 декабря в Майами. И в завершении выпуска. Сборная России по футболу разгромила Намибию в товарищеском матче в Екатеринбурге со счетом 6-0. Как пишет ТАСС, на 37-й минуте счет открыл Личис Адулаев. Во втором тайме забили Данил Пруцев и Константин Тюкавин. В концовке отличились Максим Глушенков и Максим Петров с пенальти. На второй компенсированной минуте вратарь гостей Камайджан Дандисира срезал мяч в свои ворота. Результат учтут в рейтинге FIFA. Россия 36-я, Намибия 122-я. 6 октября россияне встретятся с Нигерией в Нижнем Новгороде. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в 15 часов.

Я заметил, что осенью предаваться ностальгии гораздо легче, чем в любое другое время, особенно в такой день, как сегодня, 4 октября, на календаре воскресенье. Здравствуйте, дамы и господа, я ведущий эфира Дмитрий, рад всех вас приветствовать. В ближайшее время мы пройдем вместе.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». 4 октября 1679 года знаменитый голландский физик Христиан Гюйгенс вел себя несколько странно.
3: Он шел по улице, засунув обе руки в один карман своего пиджака. Когда к нему подошел старый знакомый и, протянув руку, произнес: «Здравствуй, Христиан!»
2: Он ответил: «До свидания!» и не подал ни одной руки.
3: Когда к нему подошел жандарм и отчеканил: «Операция «Чистые руки!» Ладони для осмотра!»
2: Он робко произнес: «Не могу, может быть, завтра?»
3: Что же так оберегал руками в своем кармане великий голландский физик?
2: Не подумайте ничего плохого. Там находились первые карманные часы, которые он, Христиан Гюйгенс, изобрел и запатентовал 4 октября 1675 года.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: лейтенант.
1: В переводе с итальянского «Allegro» означает «быстрый», но по иронии творческий путь певицы Ирины Аллегровой быстрым не был, и даже больше, она яркий пример того, что успех может прийти и в том возрасте, в котором обычно не приходит. Главное – работать. На волнах живого радио Ирина Аллегрова, песня «Младший лейтенант».
2: Дай закурить.
3: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.
4: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
1: Один человек годами пытался сделать из каучука что-нибудь пригодное для использования, несмотря на его неприхотливое поведение. В студии Борис Медведев. 19 век. Натуральный каучук здесь довольно капризный материал. На холоде твердый, в жару мягкий и липкий. И Чарльз Гудиер годами пытался сделать из него что-нибудь пригодное для нормального использования. Однажды смесь каучука, серы и других веществ случайно оказалась на горячей печи. Когда Гудиер посмотрел на нее, результат был совсем не тот, которого он ожидал. Ведь каучук не расплавился. После нагревания он стал прочнее и гораздо устойчивее к температуре. Так появился процесс вулканизации, основа производства современной резины. Гудиер получил патент, но на этом история не стала проще. Его технологию быстро начали копировать, и изобретателю пришлось годами судиться. Зато сама резина после этого перестала быть материалом только для хорошей погоды. В студии был Борис Медведев, и это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире!
0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне всех гурманов и просто любителей вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня готовим панакоту с клубничным соусом. Легкий, воздушный и нежный десерт. Что нам для него понадобится? 300 мл 20% сливок, 100 мл молока, 50 граммов сахара, 10 граммов желатина, 50 мл холодной воды и ванилин по вкусу. Для соуса возьмем 200 граммов клубники, 50 граммов сахара, 1 чайную ложку лимонного сока. Как готовим? Заливаем желатин холодной водой и оставляем для набухания на 5-10 минут. В сотейнике соединяем молоко, сливки, сахар и ваниль. Нагреваем до появления пара и первых мелких пузырьков, не доводя до кипения. Растопим набухший желатин короткими импульсами в микроволновке или на водяной бане. И тонкой струйкой вводим в теплую сливочную смесь, постоянно помешивая до полного растворения. Разливаем смесь по формочкам, даем остыть до комнатной температуры, затем убираем в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь до полного застывания. Для соуса перебиваем клубнику погружным блендером с сахаром, добавляем лимонный сок и увариваем на среднем огне 5-7 минут до легкой густоты. Остужаем. Достаем панакоту из формочек. Для этого опускаем на несколько секунд дно форм в теплую воду. Поливаем клубничным соусом и украшаем свежей клубникой и листочками мяты. Вот и все, десерт готов. Давайте скорее пробовать. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: клипе на эту песню заложено столько образов и смыслов, что их хватило бы на полноценный фильм, и даже на вторую часть бы осталось. Неспроста режиссером клипа стал никто иной, как Дэвид Финчер. С другой стороны, зачем приглашать на съемки развлекательного видео режиссера, который снимает хорроры? И здесь Майкл Джексон, конечно, очень сильно рисковал, но в этом весь Майкл Джексон. На волнах живого радио Майкл Джексон, композиция «Who is it?».
1: Радио «Пурга».

на расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: который раз радуюсь. Хорошо, что радиоведущие не получают лицензии, потому что меня бы этой лицензии давно лишили. Появляться на работе раз в неделю непростительно, но я себя тешу тем, что только благодаря моему голосу вы узнаете, какой сегодня день недели. Воскресенье на календаре, 4 октября. С вами ведущий эфира Дмитрий. Вы слушаете Радио Пурга.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

А помните в сериале «Папины дочки» старшая Маша Васнецова фанатела по Сергею Лазареву? И, кстати, актриса, которая играла Машу, Мирослава Карпович, и Сергей Лазарев в разные годы посещали Чукотку, так что не чужие нам люди, особенно Сергей Лазарев. Сергей Лазарев, самое сердце.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте Матфея. Преимущество накапливается у тех, кто уже имеет это преимущество. Вы пишете отличную статью для отраслевого журнала. У известного профессора ее прочитают тысячи людей за одну неделю, а у молодого специалиста без имени ее заметят всего несколько человек. Хотя текст у новичка может быть даже глубже и точнее. То же самое происходит в обычной школе или на работе. Руководители чаще хвалят проверенных сотрудников и дают им самые интересные проекты. А новички получают только скучные, рутинные задачи. Мозг здесь не несправедливый, он просто экономит ресурсы на независимой оценке. Нам гораздо проще довериться тому, у кого уже есть репутация, дипломы или награды. Мы видим чужой успех и автоматически считываем его гарантией качества. Это работает как принцип «имущим удастся». Но вот вам совет на день. Если вы начинаете с нуля, не ждите мгновенного признания. Сделайте упор на маленькие, но регулярные победы. Соберите первые 10 честных отзывов или завершите первый небольшой проект. Это запустит ваш собственный снежный ком. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто доверял уже проверенному авторитету для экономии сил. А мы с вами теперь знаем, небольшой начальный успех, подкрепленный регулярными действиями, со временем превращается в большое преимущество.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

этой песней связана интересная история. В 2016 году Дональд Трамп победил в выборах президента США, и первым, кто позвонил ему с поздравлениями, был президент Египта. Дональд Трамп поблагодарил за поздравление и добавил, что, и знаете, песня «Walk Like Egyptian» у вас тоже классная. Хотя это песня американской группы, именно ее мы с вами только что слушали. The Bengals, «Walk Like an Egyptian».

0: даже. Начало третьего. Время на Чукотке. Воскресный день на радио Пурга. Продолжил Дима Билан с песней «Держи». Прямо сейчас немного о погоде в Анадыре. 4 градуса тепла показывает в настоящий момент столбик термометра в столице Чукотки.
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: из артистов старой школы не так много осталось тех, кто способен собрать условные Лужники, и Григорий Лепс как раз из таких. Нельзя сказать, что он это с легкостью делает, но в конце концов все-таки делает. Григорий Лепс на волнах Живого в радио с песней «Не обессудь». 14:20, время на Чукотке.
1: Радио «Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня наш маршрут на запад, к самой границе с Белоруссией. В город, который в летописях упоминают раньше Москвы, который 20 месяцев держал осаду поляков, который отстраивался заново после каждой войны и все равно стоит. Знакомьтесь, Смоленск.
0: Отправляемся в путь.
1: Смоленск старше многих европейских столиц. Первое, что поражает здесь, это крепостная стена. Когда-то она тянулась почти на 7 километров. Борис Годунов назвал ее каменным ожерельем всея Руси. Обязательно найдите башню Громовая. В ней расположен музей, где оживает военная история. На Соборной горе возвышается величественный Успенский собор. Его синие купола видны почти из любой точки города. Внутри уникально золоченый иконостас, высотой с 10-этажный дом. Это одно из немногих мест в мире, где барокко выглядит монументально и трепетно одновременно.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: Для семейного отдыха Смоленск просто идеален. Отправляйтесь в Лопатинский сад. Когда-то здесь были казематы Королевской крепости, а теперь пруды с лебедями, аттракционы и таинственные мостики. Совсем рядом, в саду Планье, стоит знаменитая статуя бронзового оленя – трофей из Восточной Пруссии, который стал любимцем местной детворы. Любителям необычного советую заглянуть в городскую кузницу 17 века. Это старейшее гражданское здание города. Там не только расскажут о древнем ремесле, но и покажут подлинные изделия смоленских мастеров. От крошечных ключей до грозного оружия. А после спуститесь на обновленную набережную. Здесь Днепр еще совсем молодой и тихий. Идеально подходящий для неспешных прогулок.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Смоленск умеет удивлять. Обязательно попробуйте смоленские конфеты. Это засахаренные фрукты по рецепту 18 века, которые обожала Екатерина Великая. И не забудьте про смокву. Традиционное лакомство без грамма сахара.
0: Напоследок.
1: Советы в дорогу. Добраться из Москвы можно на скоростной ласточке всего за 4 часа. Лучшее время для поездки с мая по сентябрь, когда город утопает в зелени. Но и зимой Смоленск очарователен с его заснеженными холмами и яркой подсветкой крепости. Он превращается в декорацию к старой сказке.
0: Финальный аккорд.
1: Смоленск – это место, где история России чувствуется в каждом камне. Приезжайте сюда, чтобы увидеть, как просыпается Днепр и как зажигаются звезды над Великой крепостью. А дальше выбирайте дорогу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

На дворе конец 70-х, тотальное доминирование диско, и любая танцевальная песня воспринимается как диско-песня. Группа Earth, Wind & Fire записывает новую песню, и они не хотят, чтобы она была похожа на диско, поэтому ребята убирают с барабанной установки тарелочки верхнего регистра, и вот что получилось. А получилось оригинально, но журналисты все равно записали ее в раздел диско. На волнах живого радио Earth, Wind & Fire. Boogie Wonderland.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Мода на матовую помаду держится уже не первый год. Блеск, который придавал губам соблазнительный объем, ушел на второй план. И тем, кто желает быть в тренде, теперь приходится тратить на макияж губ гораздо больше времени. Одно дело сделать пару движений кисточкой с блеском, и совсем другое – аккуратно нанести плотную матовую помаду. За счет своей практически обезжиренной текстуры она подчеркивает все неровности на губах, так что за ними придется тщательно ухаживать, убирать шелушение с помощью скрабов и, конечно, неустанно увлажнять. Впрочем, в последнее время появляются и образцы увлажняющей помады с матовой текстурой. Это очень комфортные средства, которые довольно легко ложатся на губы. Но без некоторых танцев с бубнами все-таки не обойтись. Для того, чтобы матовая помада дольше держалась на губах, ее нужно зафиксировать сверху тонким слоем пудры. А корректирующий консилер, проведенный вдоль линии губ, сохранит четкий контур помады. Для некоторых женщин поход по магазинам сродни антистрессовой терапии, а для других – реальное испытание для нервных клеток. Как хорошо, что в наше время придумано столько альтернативных способов заполнить свой гардероб нужными вещами. Вы наливаете себе кофе, садитесь возле компьютера и не спеша выбираете вещи в интернет-магазинах. Если вы до сих пор ни разу не интересовались онлайн-шоппингом, пора это исправить. На многих торговых сетевых площадках собрано такое разнообразие товаров, какого не встретишь ни в одном торговом центре. Можно купить буквально все, от булавки до мягкой мебели. И не бойтесь того, что вам может что-то не подойти. Онлайн-магазины принимают вещи обратно. Придется лишь потратить время на поход до отделения почты. А в остальном здесь действуют те же правила – возврат в течение 2 недель.
0: Территория женщин.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке пройдет комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения. 7 октября в 10:40 по местному времени включат электросирены, а через уличные громкоговорители передадут речевое сообщение о проверке. В 10:43 на срок до 1 минуты заместится эфир телевизионных и радиовещательных каналов. Мероприятие плановое и проводится дважды в год, в первую среду марта и первую среду октября. Оно не связано с угрозой ЧС, каких-либо действий от населения не требуется. Региональная система охватывает все муниципальные образования округа. Проверка подтвердит готовность технических средств к своевременному доведению сигналов оповещения и экстренной информации. В Угольных Копьях завершается ремонт дороги между 10-м причалом и федеральной трассой. Рабочие заменили грунтовое покрытие на бетонное. Кроме того, подняли дорогу на 2 метра выше прежнего уровня. Это должно защитить ее от затопления. У берега построили подпорную стенку, чтобы вода не размывала насыпь. Протяженность участка составляет 3 километра 800 метров. Дорожники установили вдоль трассы 115 фонарей, обустроили 4 съезда, в том числе к местам лова. Также у причала появилась теплая остановка. Осталось поставить дорожный ограждение. Полностью сдать участок планируют до 15 октября. Напомню, что работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». И к другим новостям. В подмосковном Краснозаводске после пожара на химическом заводе найдены тела 5 погибших. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий. Крупный пожар произошел вечером 1 октября. Из здания эвакуировали 40 рабочих. Судьба нескольких коллег оставалась неизвестной. Пожарные боролись с огнем несколько часов. Последние очаги ликвидировали в ночь на 2 октября. Затем спасатели начали разбирать завалы. Вечером 3 октября работы на месте ЧП завершили. Родственникам погибших оказывают психологическую помощь. В зоне пожара ведется экологический мониторинг. Превышение вредных веществ не выявлено. В Баку завершился первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. В последний день россияне, выступающие в нейтральном статусе, взяли 6 медалей и обновили рекорд страны. Егор Корнев победил на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 21,64 секунды. Это новый рекорд России. Серебро завоевали Илья Бородин, Павел Самусенко и Галина Ралина Гелязова. Бронзу принесли Дарья Клепикова и Кирилл Пригода. В общем зачете Россия заняла 2 место. В копилке страны 5 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Первое место у Китая. По общему числу наград россияне стали лидерами. 19 медалей. И в завершении выпуска. Россияне начали заранее бронировать зимние поездки за рубеж. Руководитель компании Easy Payments Татьяна Гусева рассказала «Известиям» о популярных безвизовых направлениях. Среди них Вьетнам, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины и Куба. Для экскурсий подойдут Турция, Китай, Израиль и Марокко. Для горнолыжного отдыха – Грузия, Армения, Казахстан и Узбекистан. Эксперт советует проверять актуальные правила въезда перед покупкой билетов. Сроки безвизового пребывания различаются. Также важно заранее продумать оплату, поскольку карты российских банков работают не везде. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в выпуске региональных новостей в 18 часов.

Забавно, но этот голос возвращает нас во времена, когда группа «Серебро» гремела на всю страну, а сейчас гремят отдельные голоса ее участниц. В данном случае это Серябкина. Песня «Асфальт» открыла новый музыкальный час на волнах живого радио.

0: знаете ли вы?
1: Фета – старейший из известных сыров. Это традиционный греческий продукт, который изготавливается из овечьего или козьего молока. Его история насчитывает более 6000 лет, и он упоминается в древнегреческих текстах. Фета имеет характерный соленый вкус и рассыпчатую текстуру. Этот сыр часто используется в салатах, пирогах и других блюдах. В 2002 году фета получила статус защищенного наименования, произведенного в Европейском Союзе, что означает, что только сыр, сделанный в определенных регионах Греции по традиционным методам, может носить это имя.
0: Теперь буду знать.

0: сделала я. Тут сорвался вниз, но успел сказать.
1: Ветеран альпинизма Мария Готовцева уверяет, что песня «Скалолазка» посвящена именно ей, и оснований ей не верить нет. В 1966 году она была единственной женщиной-инструктором на съемках фильма «Вертикаль», в которой Владимир Высоцкий впервые запел. И песня «Скалолазка» только что в исполнении группы «Чай вдвоем».

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Госавтоинспекция окружной столицы напоминает, что с наступлением утренних заморозков дорожное покрытие становится скользким. Тормозной путь увеличивается, а риск заносов и аварий растет. Поэтому просим быть особенно внимательными. Строго соблюдайте скоростной режим. На мокрой и обледеневшей дороге даже небольшое превышение может привести к потере управления. Заранее снижайте скорость перед перекрестками, оценивайте обстановку и уступайте дорогу по правилам. Не забывайте пропускать пешеходов. И не откладывайте замену летних шин на зимние. Они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и эффективное торможение. Помните, ваша внимательность и соблюдение правил – залог безопасности всех участников дорожного движения. Берегите себя и окружающих.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 2-80-11.

0: Открытый космос. Представьте огромную толпу звезд. Тысячи, десятки тысяч. И где-то среди них черная дыра. Ее невозможно увидеть напрямую. Но одна звезда вокруг нее носится по орбите. Именно по этой звезде ее наконец нашли. В студии Борис Медведев. Сегодня о том, что ученые искали такие объекты в этом звездном скоплении много лет. Омега Центавра – одно из самых плотных звездных скоплений, которые мы можем наблюдать. Примерно 10 миллионов звезд собраны в одном огромном шаре. Ученые давно подозревали, что внутри могут находиться черные дыры. Но обнаружить их было крайне сложно, потому что сама черная дыра ничего не излучает. Тогда астрономы сделали другое. Они начали следить за звездами. Если рядом находится черная дыра, ее гравитация должна влиять на движение соседнего объекта. И одна звезда действительно двигалась необычно. Ученые собрали наблюдения за более чем 20 лет и восстановили ее орбиту. Оказалось, звезда вращается вокруг невидимого объекта. Масса объекта примерно в 10 раз больше массы Солнца. Это первая обнаруженная черная звезда звездной массы в Омеге Центавра. И самое красивое здесь то, что мы не просто увидели черную дыру, мы увидели звезду, которая вокруг нее вращается. И по ее движению поняли, что там кое-что есть. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Если вам в какой-то момент показалось, что эта песня похожа на песню Бритни Спирс или Backstreet Boys, то вам не показалось. Дело в том, что Дитер Болен чуть меньше, чем полностью скопировал фирменный стиль шведской студии Chiron, в которой как раз-таки и Бритни Спирс, и Backstreet Boys записывались. На радио Бурга Modern Talking, композиция TV Makes a Superstar.
1: Танцы на Пурге. Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. Танцы на Пурге. Это ремиксы на самые культовые треки. Танцы на Пурге. Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
2: усидеть на месте.
1: Старт в пятницу после 22

0: Выпускник второй «Фабрики звезд» Иракли, один из немногих, кто до сих пор поддерживает теплые отношения с другими фабрикантами, ходит на концерты Полины Гагариной, переписывается с Машей Ржевской и обнимается с Леной Темниковой. Для меня он открылся с неожиданной стороны. Иракли в начале нового часа, песня «Назад в будущее».
1: Живое радио Чукотки.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 4 октября 1975 года многие известные музыканты пребывали в очень агрессивном настроении.
3: Я, Ян Гиллан, вокалист группы Deep Purple. То, что происходит сегодня, это возмутительно. Скажу более, переходит всяческие границы.
4: Привет, чуваки! Это я, Оззи Осборн. Сегодняшнее событие я принимаю как вызов. Слышите вы? Жалкие музыкантишки! Вы напрасно перешли мне дорогу!
3: Так что же всколыхнуло тогда музыкальную общественность? Запрет на громкие песни? Резкое повышение цен на музыкальные инструменты?
2: Нет. Просто в этот день, 4 октября 1975 года, сингл группы Pink Floyd «Wish You Be Here» занял первое место в британских хит-парадах, оставив далеко позади многих монстров рока.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

В одном из своих интервью Мари Краймбрери призналась, что эта песня родилась буквально из плохого настроения, но это настроение подарило ей и нам один из ее самых светлых и позитивных хитов. На радиопрограмме Мари Краймбрери «Нравится жить».

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

миллиард прослушиваний. Миллиард. Именно такого результата добилась к настоящему моменту песня «Дракула». И это огромный скачок для Tame Impala. Из австралийского хит-парада в мировой, даже как-то радостно за него, и все это благодаря Дженни. На волнах живого радио Tame Impala, Дженни, композиция «Дракула».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы покупаете билет в кинотеатр, занимаете удобное кресло, а свет гаснет не на экране. Свет гаснет везде. Зал погружается в абсолютную непроглядную темноту. Экрана нет, изображения нет, но вы слышите шаги героя по мокрому асфальту. Чувствуете запах дождя из диффузоров, ощущаете легкую вибрацию пола, когда где-то вдалеке проносится поезд. И ваш мозг сам рисует картину ярче и детальнее, чем любой режиссер. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про кинотеатры, где фильмы показывают в полной темноте. Без экрана, только звук. Речь о реальных проектах иммерсивного аудиокино. От экспериментальных залов в Амстердаме до подвальной студии в Берлине. От передвижных инсталляций в Копенгагене до ночных сеансов в Токио. Где режиссеры создают фильмы, рассчитанные исключительно на слух, обоняние и тактильные ощущения. Здесь нет камеры, снимающей картинку. Есть только многоканальная звуковая дорожка, записанная с помощью бинауральных микрофонов и запахи, которые синхронно подаются в зал. В Амстердаме проект Blind Cinema уже несколько лет показывает фильмы, где зрители сидят с завязанными глазами. Режиссеры записывают звук в реальных локациях, на вокзале, в лесах и на крышах, и монтируют его так, чтобы слушатель физически ощущал пространство. В Берлине один подвальный кинотеатр оборудован вибрирующими полами и потолочными диффузорами. Когда на экране начинается гроза, зал наполняется запахом озона, а пол под ногами слегка дрожит от далеких раскатов грома. И да, такие сеансы требуют совершенно иного подхода к созданию фильма. Звукорежиссеры работают в наушниках с закрытыми глазами, чтобы проверить, видит ли ухо картину. В зале используется до 60 отдельных динамиков, чтобы создать эффект присутствия. А каждый запах подается микродозами, чтобы не вызвать у зрителя головную боль. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы сходили на такой сеанс? Или боитесь, что ваше воображение нарисует что-то слишком страшное?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурга.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Про мужские костюмы можно говорить долго, но главное правило выбора всегда одинаково. Покупай самый дорогой вариант из тех, что по карману. Поверь, вложение себя однозначно оправдает, потому что в качественном костюме учтена масса моментов, которые позволят выглядеть в нем безупречно. Скажем, уважающий себя производитель позаботится о том, чтобы пиджак как минимум лет 10 держал форму. Для этого в нем делают бортовку из конского волоса, причем сложенного в несколько слоев. Борта и воротник в итоге становятся жесткими и выглядят идеально. Кроме того, качественный костюм с правильным кроем выглядит легко и естественно, он не искажает силуэт и не утяжеляет фигуру. И еще один важный момент – ткань. Чаще всего элитные мужские костюмы производят из шерсти, которая используется в чистом виде или с добавлением шелка. И ты точно не будешь разочарован блестящей синтетической подкладкой. Возьми на заметку, в дорогих костюмах она пришивается мелкими стежками, а не приклеивается. А в области рукавов ее делают из ткани, которая немного контрастирует по цвету с основным тоном вещи.
0: Территория мужчин.
1: Кашу маслом не испортишь, а вот двигатель автомобиля запросто. Так что вопрос, чем машину умаслить, не дает нам покоя каждые 10 тысяч километров. Это срок плановой замены масла. Не забыл? Масло в двигателе нужно для того, чтобы смазывать его детали и защищать их от износа. Это прописная истина. А вот головоломки начинаются тогда, когда в магазине приходится продираться сквозь дебри маркировок на масляных канистрах. Что заливать-то будем? Тут даже опытные водители порой путаются в показаниях. Так что к ним с поклоном за совет. Этом я вам ходить не рекомендую. Лучше полистай на досуге сервисную книжку. В ней все четко прописано. Смотришь на буквы и цифры в инструкции и сопоставляешь их с теми, что прописаны на этикетке моторного масла. А вот раскрученный бренд – дело второстепенное. Хотя и бросаться на копеечную канистру тоже не стоит. Мало ли чего, там китайские химики намешали. Это же все равно, что подсолнечному маслу залить. Еще неизвестно, что окажется хуже.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо.

Село Чуванское Анадырского района было образовано в 1951 году. Своим названием обязано чуванцам, которые здесь и поселились. Сейчас здесь проживает всего 141 человек. Каждый год в марте здесь проходят гонки на оленьих упряжках. В Чуванском можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. В округе увековечили память погибших в СВО военнослужащих. В селе Сиреники мемориальную доску Артему Инаутегину установили на доме, где он жил. В Анадыре парты героев появились в детском саду «Золотой ключик» и школе номер один. Их посвятили Валентину Нечепоруку и Денису Иванову. На Чукотке предложили учредить День оленевода. Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов. Идею поддержали на форуме оленеводов и мурзверобоев. Затем дату обсудили со старейшинами, главами районов и депутатами. Выбрали первую неделю марта. Губернатор поручил подготовить проект закона. Решение примут после его рассмотрения. Птицефабрика в Певеке получила еще 2400 кур. Поголовье несушек на самом северном птицеводческом предприятии Дальнего Востока достигло 6000. Птиц привезли из Иркутской области и разместят во втором цехе. После выхода на полную мощность фабрика будет давать более 1,5 миллиона яиц в год. Этого хватит на весь муниципальный округ Певек. Около 150 тонн оленины планируют заготовить на Чукотке в этом году. Первыми к забою приступили хозяйства Амгуэма и Чаунская. Продукцию в первую очередь направят в детские сады, школы и больницы. Затем мясо будут поставлять по заявкам предпринимателей. Остальные хозяйства приступят к заготовке с наступлением холодов. Завершить сезонную кампанию планируют к концу декабря. В Анадыре завершили ремонт бассейна во Дворце детского творчества. Комиссия проверила объект и подписала документы о приемке. Во время ремонта выровняли чашу, сделали стяжку и восстановили гидроизоляцию. Плитку заменили, облицевали бортики, установили разделительные дорожки. Бассейн откроется для посетителей в ближайшее время. «Золотой ворон» открыл конкурс фильмов, созданных нейросетями. На 11-м Арктическом международном кинофестивале появилась 7-я номинация. Для картин «Длиннее минуты», где большая часть видео сгенерирована искусственным интеллектом. Ограничений по темам нет, победителя выберут зрители, автор лучшего проекта получит медальон «Золотой ворон». Заявки принимают до 30 ноября, показы пройдут в Анадыре с 29 марта по 11 апреля следующего года. На Чукотке начнут готовить кадры для беспилотной авиации Дальнего Востока. Класс по управлению дронами появится в Центре опережающей профессиональной подготовки. Площадки выделили на базе многопрофильного колледжа. Занятия начнут в декабре. Учиться смогут все желающие с 14 лет. Центр «Энерти» проведет в ноябре 3 профильные смены для чукотских учеников 7-11 классов. Школьникам предлагают выбрать математику, химию и фармакологию или 3D-моделирование. Заявки принимаются до 15 октября. Обучение пройдет со 2 по 22 ноября. Проезд, проживание и питание оплатят организаторы. И в завершении выпуска известные актеры озвучат «Белых медведей». Киногруппа завершает съемки второй серии фильма о животных острова Врангеля и в октябре вернется в Москву. Документальную версию «Вселенная белого медведя» покажут на Первом канале в начале следующего года, кинотеатральную в 2028. Режиссер Леонид Круглов сообщил, что идут переговоры с Сергеем Буруновым, Марией Ароновой и Сергеем Гармашем. Кастинг утвердят зимой. На этом у меня сегодня все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, любознательные путешественники. Пока за окном привычные пейзажи, наши мысли уже летят туда, где ласковое солнце золотит волны, а горы сливаются с бескрайним горизонтом. Сегодня мы отправляемся на берега самого большого озера в мире, которое по праву называют морем.
0: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: Знакомьтесь, Каспий. Выхода к океану у него нет, поэтому официально это самое большое озеро на планете. 390 тысяч квадратных километров. Но бескрайние пляжи и настоящие штормы давно закрепили за ним гордое звание моря. Его воды омывают берега сразу 5 государств. А еще только здесь обитает Каспийская нерпа. Представляете, тюлени в озере.
0: Приключения начинаются.
1: Каспийская столица России – солнечный Дагестан. Начните с Махачкалы. Более 50 километров песчаных пляжей, красивая набережная. А вечером – уличные кафе с ароматом хинкали и чуду с мясом. Пальчики оближешь.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Хотите прикоснуться к истории? Вам в Дербент, один из древнейших городов мира. Когда-то через него проходил Великий Шелковый путь. Поднимитесь к крепости Нарын-Кала 6 века. От вида на старый город и синюю гладь Каспия просто захватывает дух.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А если едете с детьми, запоминайте. Избербаш и Каспийск. Море там мелкое, быстро прогревается. Заход в воду плавный, малышам раздолье. В Каспийске есть аквапарк и парк с аттракционами. А в Избербаше ищите гору Пушкин-Тау. Ее очертания удивительно похожи на профиль великого поэта.
0: Открываем новый горизонт.
1: Любителям экзотики курс на калмыцкую Лагань. Буддийские храмы, статуя Будды высотой 13,5 метров и цветущие лотосы в дельте Волги. Пик цветения – июль и август.
0: Вперед к неизведанным местам.
1: Теперь главные советы. Купальный сезон на Каспии с июня по конец сентября. Вода прогревается до 28 градусов. Не любите жару – выбирайте июнь или сентябрь. И тепло, и народу меньше. А для экскурсий по горам идеально подходит апрель, май и бархатный сентябрь.
0: Подведем итоги.
1: Каспий – это теплый песок, восточное гостеприимство и тысячелетняя история в одном путешествии. Собирайте чемоданы, берите с собой близких, ведь любая дорога веселее, когда идешь по ней не один.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

ведьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда приступим. Сегодня приготовим очень легкий овощной перекус – такос из кукурузы. Это очень вкусно! Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Что нам нужно? 1 банка консервированной кукурузы, 100 граммов твердого сыра, пару ложек творожного сыра, листья салата, свежий огурец и помидор. Как готовим? Кукурузу аккуратно высыпаем на пергамент, формируя 4 кружочка. Это будет нашей лепешкой. Чтобы зерна держались вместе, сверху посыпаем тертым сыром. Запекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Обязательно даем остыть, чтобы не развалились. Каждый круг смазываем творожным сыром. Сверху кладем слайсы огурца, листья салата и помидор, нарезанный кружочками. Вот и все, такос готов. Теперь с удовольствием хрустим свежим и сочным перекусом. Приятного аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Бросить курить – это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Okay, I'ma fire it all.
1: Объявляется режим экономии энергии. Радио Бургар.

сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательских, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепотом.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «двинуть кони» и «склеить ласты» вы наверняка слышали, а знаете, откуда они пошли? Но смотрите, «двинуть кони» — это выражение появилось в конце 20 века и связано, конечно, с криминалистической практикой. У криминалистов существует примета. Если при сбитии человека на большой скорости с него слетела обувь, значит, он погиб. Со временем про такого человека стали говорить, что он коньки отбросил. Позднее «коньки» сократили до «коней», а выражение трансформировалось в «кони двинуть». «Склеить ласты» — это выражение имеет несколько версий происхождения. Одна из них утверждает, что в тюремном жаргоне ластами называли руки. Когда заключенный умирал, его руки складывали на груди, и от трупного окоченения они, что называется, склеивались. Отсюда и пошло выражение «склеить ласты». Идиома прочно вошла в обиход наравне с другими жаргонными обозначениями смерти.

0: Реклама на радио «Бурга». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещь года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго, как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

чем греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь.
1: На Чукотке 22 часа.

0: знаете ли вы?
1: Забывание часто воспринимается как негативное явление. Однако оно играет важную роль в функционировании мозга. Этот процесс позволяет организовать и оптимизировать информацию, избавляясь от ненужных или устаревших данных. Оно помогает нам сосредоточиться на более актуальной информации и улучшает способность к обучению. Исследования показывают, что чрезмерное запоминание может привести к когнитивной перегрузке, затрудняя принятие решений и усвоение новой информации. Таким образом, забывание способствует эффективному управлению памятью и поддержанию психического здоровья.
0: Теперь буду знать.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как вы думаете, есть ли способ справиться с въевшимся старым нагаром на кастрюлях без применения агрессивной химии? Да, и он основан на домашних средствах. Смешайте в миске зубную пасту. Она обеспечит мягкую абразивность. Добавьте к ней немного геля для посуды, для расщепления жира, а также ложку соды для химического воздействия. Разбавьте все это минимальным количеством воды для консистенции густой кашицы. Нанесите полученный состав губкой на область нагара, дайте ему поработать, а затем просто смойте теплой водой. Вы будете поражены, насколько легко старая копоть исчезнет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты качественно тренируешься и следишь за питанием, то, конечно, в курсе, что организму нужны не только повышенные порции белков, но и достаток витаминов. Так что добавь к куриной грудке какой-нибудь приличный салат. В мире есть не только помидоры и руккола. Рекомендую тебе обратить внимание на репу и белую редьку дайкон. Эти корнеплоды уникальны по содержанию полезных веществ. Простая репка содержит много клетчатки, а также железо и фосфор, кальций и магний, натрий и калий. А дайкон – практически все витамины. Белая редька оказывает благотворное влияние на иммунитет, сердечную мышцу и развитие мускулатуры. Кроме того, есть и косметический бонус. Ее регулярное употребление заметно улучшает состояние волос, зубов и костей. Итак, редьку и репу очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, добавляем немного соли, масла, посыпаем зеленью. Приятного аппетита и будь здоров!
0: Территория мужчин.
1: Классический темно-синий блейзер давно стал британской классикой. Эта вещь поможет выглядеть стильно каждый день, причем как на работе, так и после нее. Правильный блейзер отличает неширокий покрой, среднего размера лацканы и наличие не более чем трех пуговиц. Создать с таким пиджаком эффектный образ проще простого. Скажем, блейзер охотно примет в компанию бежевые брюки чинос или же темно-синие джинсы. Тут главное правильно подобрать модель, в меру узкий, но при этом не облегающий. А если сочетать блейзер с простой белой рубашкой и коричневыми ботинками Оксфордами, то сможешь отправиться в таком виде и на службу, и в бар после нее. Кстати, летний льняной блейзер допустимо носить даже с шортами. Конечно, в таком виде будешь выглядеть по-хипстерски, но если этот стиль по душе, нет вопросов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

или Рней – это высокогорное село Чукотки. Расположилось оно на высоте около 300 метров, на берегу реки Малый Анюй. В окрестностях Илернея есть гора двух цирков. Ее высота – 1785 метров над уровнем моря. А на берегу озера Тытель археологи нашли стоянки человека, которые относят к времени неолита. Ну а сейчас в Илернее можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, с одной стороны которого шумит Каспийское море, с другой возвышаются Кавказские горы, а под ногами история тысячелетней давности. Сегодня в программе мы отправимся в Дербент, самый южный город России и настоящий перекресток цивилизаций.
0: Стартуем!
1: Дербент находится на юге Дагестана, примерно в 120 километрах от Махачкалы и совсем недалеко от границы с Азербайджаном. Город вытянулся вдоль узкого прохода между горами и морем. Именно поэтому за него веками боролись разные народы и империи.
0: Погружаемся в историю.
1: Дербент называют одним из древнейших городов России. Ему как минимум 2000 лет. Археологи находят здесь следы поселений возрастом более 5000 лет. Через эти места проходил великий шелковый путь. А значит, вместе с товарами сюда приходили языки, традиции, ремесла и легенды.
0: Открываем новый горизонт.
1: Главная достопримечательность Дербента – крепость Нарын-Кала, или Солнечная крепость. Ее построили в VI веке, и сегодня она входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед вами откроется панорама старого города, Каспийского моря и гор. Внутри стоит заглянуть в ханскую канцелярию, увидеть древние водохранилища, ханские бани и загадочный Зиндан – это подземная тюрьма.
0: Следующая локация.
1: От крепости спускайтесь в Магалы, старинные кварталы Дербента. Узкие улочки здесь напоминают лабиринт, а дома словно хранят память о средневековом Востоке. В этих кварталах находится Джума-мечеть 8 века, одна из древнейших мечетей России. При посещении религиозных мест помните о скромной одежде и уважительном поведении.
0: Новый этап.
1: А теперь самое вкусное. В Дербенте обязательно попробуйте хинкал. Не путайте с грузинскими хинкали. Чудо с сыром, зеленью или мясом. Курзе с красивой косичкой по краю. И суп дюшпере с крошечными пельменями. Порции здесь щедрые, а гостеприимство настоящее, дагестанское.
0: Следующий пункт.
1: Для семейной прогулки отлично подойдет центральная набережная. Море, фотозоны, детские смотровые площадки. Летом можно отдохнуть на городском пляже. А еще увидеть Дербентский маяк, который до сих пор помогает кораблям находить путь к берегу. Если останется время, съездите к экраноплану Лун, Хучинскому водопаду, Самурский Лиановый лес или в Кубаче, знаменитое село ювелиров. Из Дербента везут урбеч, травяной чай, горный мед, яркие джурабы, табасаранские ковры и кубачинские украшения.
0: Начинаем исследовать.
1: Лучшее время для поездки – сентябрь и октябрь. Уже не так жарко, но все еще тепло и комфортно. Удобнее всего добираться через Махачкалу. Самолетом, а затем автобусом, электричкой или на такси. Дорога займет около 2-3 часов. Тем, кто любит путешествовать с видом из окна, подойдут поезд или автомобильный маршрут вдоль Каспийского моря.
0: Финальный аккорд.
1: Дербент – это город, который не стоит осматривать на бегу. Здесь нужно гулять, слушать, пробовать, задавать вопросы и впитывать атмосферу Древнего Востока. Это музей под открытым небом для всей семьи.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: из них.
1: Тупо лежать.
2: Объявляю комендантский день.
1: Тупо лежать.
2: Объявляю комендантский день.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Приготовить вкусный домашний лимонад может показаться делом сложным. Но только представьте, натуральный напиток, без консервантов и химии, разве не мечта? Предлагаю вам несколько рецептов домашнего лимонада. Выбирайте по своему вкусу, а лучше попробуйте все. Для клюквенного лимонада возьмем 4 стакана воды, 1,5 стакана сахара, 1 стакан лимонного сока, 1 стакан клюквенного сока, лед по вкусу. Как готовим? Используйте свежевыжатый сок клюквы и лимона. Для начала делаем сироп. Доводим до кипения стакан воды и весь сахар. Мешаем, пока сахар полностью не растворится. Снимаем с огня и добавляем оставшуюся воду, лимонный и клюквенный сок. Ставим в холодильник на час, подаем в бокалах со льдом и лимоном. Еще один вариант лимонада – огуречно-базиликовый. Пусть название вас не пугает. Этот лимонад отлично утоляет жажду, освежает и тонизирует. Подходит для тех, кто не очень любит сладкое. Что нужно? 2 лимона, 1 лайм, 6 столовых ложек сахара, 15-20 листиков базилика, 1 огурец, содовая или обычная вода. Как готовим? Выжимаем сок из одного лимона, добавляем немного цедры, сахар и стакан воды. Все это варим на небольшом огне 5 минут после закипания. В емкость для лимонада небольшими ломтиками режем лайм и второй лимон. Добавляем базилик и слегка раздавливаем. Затем чистим огурец, режем его тонкими пластинками, добавляем в емкость и снова давим полученную смесь. Остужаем лимонный сироп, процеживаем и отправляем к огуречно-лаймовому пюре. Добавляем лед и остаток емкости заполняем содовой или обычной водой. Подаем на стол. Третий вариант лимонада – грейпфрутовый. Для любителей легкой специфической горчинки. Вас порадует экзотический вкус, нежный цвет и то, как этот напиток утоляет жажду. К тому же грейпфрут – отличное жиросжигающее средство. Что понадобится? 1 крупный грейпфрут, 1 лимон, 1 литр воды и 5 столовых ложек сахара. Как готовим? Грейпфрут очистим от кожуры и разделим на дольки. По максимуму отделяем белые пленки, пробиваем блендером. Перекладываем мякоть грейпфрута на металлическое сито и отжимаем сок. Добавляем сок одного лимона. Оставшийся грейпфрутовый жмых заливаем водой, доводим до кипения и варим на медленном огне около 10 минут. Процеживаем, добавляем сахар и соединяем с цитрусовой заготовкой. Настаиваем в холодильнике несколько часов. Подаем со льдом и мятой. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: меня.
1: Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Дружба – великое благо, которое наделен человек. А как вы думаете, что с животными? Например, с такими грозными, как львы. Цари зверей – одни из немногих, кто ценит дружбу так же, как и люди. Они не просто живут вместе, они создают настоящие братства и сестринства, которые порой длятся всю жизнь. Их социальная структура построена на взаимной поддержке, а связи внутри прайда играют ключевую роль в выживании и господстве. Молодые самцы, достигая возраста 2-3 лет, вынуждены покидать родной прайд, но делают это не в одиночку. Вместо этого они объединяются в коалиции, то есть небольшие группы из 2-3, ну даже 4 самцов, то есть друзей. Вместе они становятся сильнее, делят добычу, защищают территорию и со временем захватывают новые прайды.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Хочешь отрастить длинные волосы, научись правильно ухаживать за короткими. И это не пустые слова. Вы не добьетесь роскошных волн за плечами, если волосы будут сечься, выпадать и истончаться. Ваша первостепенная задача – научиться их правильно мыть. У каждого из нас свой гормональный фон, который регулирует работу сальных желез. Кому-то достаточно мыть голову раз в 4 дня, у других волосы уже на второй день выглядят несвежими. В попытках растворить кожное сало многие из нас моют голову горячей водой. Но это как раз большая ошибка. Если вы не пользуетесь укладочными средствами с силиконом, то температуры в 40 градусов будет вполне достаточно. К тому же намыливайте только корни. Основную длину волос можно промывать стекающей пеной. Ну а что касается шампуня, ищите средство, в котором нет агрессивных моющих веществ, вроде содиум-лаурил-сульфата. Он может вызывать зуд, перхоть и даже выпадение волос. Более мягкая моющая основа – содиум-коко-сульфат. Этот сульфат разрешен европейскими сертификатами натуральной и органической косметики. Занятными выводами поделились немецкие психологи. Они утверждают, что голодные мужчины предпочитают пышных женщин. Группа ученых в течение месяца пыталась определить мужские сексуально-гастрономические привязанности. Оказалось, что оголодавшие представители сильного пола подсознательно видят в упитанных дамочках идеальных продолжательниц рода. Но даже легкий завтрак в корне меняет картину. Мужчины моментально переключают свое внимание на стройных красавиц. Девушки, спросите-ка на досуге своей избранников, так ли это на самом деле? Может быть, это исследование и яйца выеденного не стоит.
0: Территория женщин.
2: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо жужу.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

wiosniowce, stopnie wysoko, время сожмется в стояках часов. Взгляд из-под лобья, хищный прищур, все здесь подобие, все чересчур.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: знаете ли вы?
1: Каждый год лето наступает на 30 секунд быстрее. Это связано с изменениями в длительности сезона из-за колебаний в орбите Земли и ее наклона. В результате этого явления летние месяцы становятся немного короче, а в среднем это время года начинается на 30 секунд раньше каждый год. Эти изменения могут быть вызваны различными факторами, такими как гравитационные взаимодействия с другими планетами и изменение климата.
0: Теперь буду знать.

0: purga.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Ваша кухонная терка перестала справляться с твердыми овощами? Не спешите ее менять. Есть два простых метода, чтобы вернуть ей былую остроту. Попробуйте метод с керамикой. Возьмите любую кружку, у которой на дне есть шершавое неглазированное кольцо. Просто трите теркой об эту шероховатую поверхность, имитируя заточку лезвия. А второй способ – это работа с алюминиевой фольгой. Скомкайте лист в тугой шарик и активно потрите им грани терки. Запомните нюанс – после фольги на терке останутся микрочастицы металла, поэтому обязательно и очень тщательно промойте ее под проточной водой.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Банка, которую не хотели выбрасывать, оказалась полезной. В студии Борис Медведев. В 19 веке на нефтяных промыслах рабочие замечали странную липкую массу, которая скапливалась возле оборудования. Для промышленников это был мусор. Химик Роберт Чесброу увидел в нем другое. Он изучил вещество, очистил его и обнаружил, что оно хорошо защищает кожу и помогает заживлению мелких повреждений. В 1870 году Чесброу получил патент на продукт, который позже стал называться «вазелин». А чтобы доказать безопасность своего изобретения, он даже демонстрировал его на собственной коже. Это, естественно, положительно сказывается на образе продавца. То, что на нефтяных промыслах считалось ненужной грязью, превратилось в один из самых известных средств ухода за кожей. Иногда главное не то, что ты нашел, а то, что ты не поспешил выбросить, потому, друзья, проверяем все свои эксперименты, а вось что-то пригодится. В студии был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: тридцать и обратно. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на радио Бурда.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогою следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы выбрасываете старые кроссовки на помойку, потертые, с разошедшимся швом и стертой подошвой, а ваш сосед в это время аккуратно насыпает такой же ботинок в плодородную землю, сажает туда семена редиса и ставит его на подсолнечный подоконник. Это не бытовой мусор, это полноценная уютная грядка, которая пахнет кожей, землей и весной одновременно. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые выращивают овощи в старых ботинках. Речь о реальных экопроектах и городских садоводах. От балконных фермеров в Берлине до мастеров вертикального озеленения в Токио. От экопоселений в Швеции до дворовых энтузиастов в Портленде, которые превращают изношенную обувь в миниатюрные огороды. Идея проста. Если ботинок когда-то защищал ногу от холода и влаги, то теперь он может защищать корни растения от пересыхания и перепадов температуры. В Берлине городские садоводы используют старые кожаные ботинки как кашпо для базилика, рукколы и томатов на балконах. Кожа отлично дышит, удерживает влагу и создает для корней почти естественный микроклимат. А в Швеции фермеры-энтузиасты сажают зелень прямо в резиновые сапоги, которые потом подвешивают на заборы и перила. И получается целый вертикальный огород, где каждая пара обуви стала домом для салата или лука. В Японии мастера создают целые композиции из разноцветных кроссовок с цветущей клубникой и пряными травами. Такие обувные грядки украшают не только подоконники, но и витрины кафе, превращая обычный балкон в произведение искусства. И да, такой способ выращивания имеет свои особенности. В подошве обязательно делают несколько дренажных отверстий, чтобы корни не загнивали. Кожа и резина отлично удерживают влагу, поэтому поливать такие грядки нужно реже. А каждый ботинок становится уникальным горшком со своей историей и характером. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы посадили петрушку в старый кроссовок или предпочтете классический глиняный горшок?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

1953 году все жители поселения Туманского перекочевали на 100 километров на юг. Там, неподалеку от горняцкого поселка Беринговский, образовалось село Алькатваам, где радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Приехал в сервис поменять масло, следи за мастером Вова. Поверь, я тебе советую это не от излишней недоверчивости, а по опыту знакомых и отзывам на автофорумах. Бывает, в двигатель заливает совсем не ту микстурку, что доктор прописал. Самый печальный для автомобиля случай, когда его подкармливают маслом более низкой вязкости. Повышенная вязкость не так опасна, но с таким маслом мотор будет молотить при повышенной температуре и износится, конечно, быстрее. Так что если тебе дорог двигатель собственного авто, проконтролируй лично, что именно написано на канистре. Еще нюанс. Правило «забыл и залил» к моторному маслу не относится никаким образом. Его уровень нужно периодически менять. Масло со временем растекается и прогорает, и это нормально. Ненормально, когда он исчезает уж слишком стремительно, значит, подтекает. Так что добро пожаловать в сервис на диагностику.
0: Территория мужчин.
1: Когда ты в свои 15 развешивал по комнате постеры с изображением Рокки Бальбоа и Железного Арни, это было нормально. А вот когда ты в 30 или 40 грезишь быть похожим на киногероя, это клиника. Не гонись за надутыми мускулами. Куда разумнее сделать акцент на силе и выносливости. Какой смысл в мышцах, если на свой 10-й этаж ты поднимаешься с одышкой и не можешь пробежаться, когда это необходимо? Улучшай физическую форму ради нового качества жизни. Помоги сердцу, сосудам, увеличь объем легких. И тогда будешь лучше спать, дышать и заниматься любовью. К тому же хорошая физическая форма улучшает настроение и повышает уверенность в себе. Одним словом, не будь нарциссом. Доверяй ощущениям, не зеркалу.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 5 октября 1918 года.
3: Представители преступного мира отчаянно негодовали.
4: Я Шурик с Молдаванки, медвежатник со стажем. Решительно протестую.
5: А я налетчик Коля Ростовский. Шурика поддерживаю. То, что произошло сегодня, есть ущемление демократических прав и свободы.
6: И я, Сенька Карась, карманник из Воронежа, того же мнения. Теперь, приступая к работе, я опять должен отвлекаться, опасаясь, что в любой момент могу сесть в тюрьму?
2: Негодовали деятели криминального мира неспроста.
3: В этот день, 5 октября 1918 года, в России был создан уголовный розыск.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня понедельник, 5 октября, студия Олег Кравченко. Доброе утро. Специалисты завершили ликвидацию последствий пожара на химическом предприятии в Краснозаводске. При разборе завалов обнаружены пятеро погибших. Об этом сообщил в РИА главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Он выразил соболезнования родственникам и отметил, что семьям оказывается психологическая помощь. Продолжается мониторинг воздушной среды. Превышения вредных веществ не выявлено, угрозы для населения нет. Пожар произошел в производственном корпусе Краснозаводского химического завода вечером 1 октября. Его площадь составила 1000 квадратных метров, обрушение 2000. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, включая Иркутск и Шелихов, остается стабильной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Специальный комплекс мероприятий был организован и проведен в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

и комплексов управления орбитальной группировкой. Кроме того, космические войска осваивают современную технику, выполняют план по выведению спутников военного и двойного назначения и проводят запуски межконтинентальных баллистических ракет. Свой профессиональный праздник Воздушно-космические силы отметили вчера, 4 октября. Во Франции в ходе массовых протестов старшеклассников разгромлены 24 учебных заведения. Об этом сообщает РИА Новости. По словам министра образования Эдуарда Жефре, из-за беспорядков приостановлена работа 500 школ. Сегодня они также не откроются. Причина – материальный ущерб и нападение на персонал. Министр отметил, что пострадали 78 сотрудников системы образования, назвав это беспрецедентным случаем. Протесты начались в конце сентября из-за перегруженного расписания и нехватки учителей. В некоторых случаях митинги сопровождаются беспорядками и поджогами. Задержаны более 5000 человек, большинство из них несовершеннолетние. И завершение выпуска. Площадь зимнего морского льда в Антарктиде достигла третьего минимума за всю историю спутниковых наблюдений. Отставание от среднего максимума составило 1 миллион квадратных километров. Пик зафиксирован 14 сентября – 17,5 миллионов квадратных километров. Четыре самых низких зимних максимума пришлись на последние 4 года. Эксперты отмечают, что это уже проблема не будущего, а настоящего. Спутники следят за льдом с 1979 года. Летом он тает, зимой восстанавливается. Но в последние годы рекордно низкие уровни отмечаются в оба сезона. Это ослабляет шельфовые ледники и угрожает морским экосистемам. И на этом пока все. Хорошего всем дня, будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

А нас накрывают импульсы, осенние такие импульсы. Начало новой рабочей недели, понедельник сегодня, 5 октября. Всем доброе утро, у микрофона Иван Семиклетов. Вы слушаете Радио Пурга. В Анадыре сегодня солнечно. Как на территории всей Чукотки я расскажу чуть позже. Ну и, конечно же, с удовольствием расскажу, что нас ждет в этом часе.

0: обязательно послушаем много классной музыки в этом части. Также вместе мы далеко пойдем. А куда? Да ладно, скажу, куда мы пойдем. В Киров пойдем. А вот что мы там можем увидеть, обязательно услышите в середине этого часа. Безусловно, Lyric Demo, Beautiful Boys, Chris Young, Zara и многие-многие другие ожидают вас в рамках лишь только этого часа. Поэтому просыпайтесь. А если проснуться не можете, делайте приемники погромче. Мы вам поможем с огромным удовольствием.
1: Радио Пурга.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино +2, -2 к вечеру, пасмурно, без осадков. В Анюйске -1, -3, значительная облачность, без осадков. В Певеке +1, +3, облачно, осадков не будет. На Айоне около нуля, пасмурная погода, без осадков. В Игвикиноте -1, +2, малооблачно, осадков не будет. В Биллингсе +1, -2, облачно, с прояснениями, без осадков. В Марково +1, +3, облачно, осадков не ожидается. В Беринговском +1, +4, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Проведение +2, +4, переменная облачность, без осадков. В Лаврентия +2, +4, облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В Анадыре переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5 метров в секунду, температура воздуха +1, +3.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Слышите этот веселый свист? Это голос настоящего чуда русского народного искусства – дымковской игрушки. И сегодня мы отправляемся в город, где эти яркие глиняные барыни, индюки и козочки живут уже больше 400 лет. Встречайте Киров!
2: Приземляемся в новом городе.
1: Киров – один из старейших городов России, которому почти 9 веков. Когда-то он назывался Вяткой, потом Хлыновым, а сейчас Киров. И знаете что? Это идеальное место для путешествия с детьми.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Представьте, ваш ребенок сам лепит и раскрашивает настоящую дымковскую игрушку в музее, где хранятся тысячи этих расписных красавиц. В музее «Дымковская игрушка» мастерицы раскроют секреты древнего ремесла. И каждый унесет с собой собственную свистульку, украшенную даже сусальным золотом.
2: Открываем новый горизонт.
1: А хотите почувствовать себя палеонтологом? В Вятском палеонтологическом музее дети копаются в песочнице с настоящими костями динозавров. Кировская область – уникальное место, где находят останки париозавров пермского периода. Здесь можно слепить своего динозавра из пластилина и увидеть подлинные скелеты древних ящеров.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Ну а для сладкоежек в Кирове – настоящий рай. Музей мороженого «Арктика» и музей шоколада «Криола» – это не просто экспозиции, а самые вкусные приключения. Дети в колпаках шеф-поваров сами готовят мороженое, узнают шоколадные секреты древних майя и, конечно, все дегустируют.
2: Следующая локация.
1: После музеев на свежий воздух. Киров очень зеленый. В Александровском саду, заложенном еще по приказу императора Александра I, можно гулять по теннисным аллеям, а еще любоваться рекой Вяткой и кормить уток на набережной Александра Грина.
2: Новый этап.
1: В парке имени Кирова вас ждет колесо обозрения «Дымковская радость», водопады на пруду и фотографии у скульптур по мотивам произведения Александра Грина. Помните «Алые паруса»? Писатель родился именно здесь.
2: Экспедиция продолжается.
1: А еще в городе работает государственный цирк, старейший драматический театр России и театр кукол имени Афанасьева с интерактивными спектаклями для малышей.
2: Готовимся к полету.
1: Лучшее время для поездки – поздняя весна и лето, когда город утопает в зелени, открыт ботанический сад «Оазис» в центре и проходит знаменитый Великорецкий крестный ход. Это традиция 600-летней истории.
2: Смотрим на карту.
1: Добраться до Кирова просто. Сюда ходят поезда со всей страны. А еще летают самолеты.
2: Напоследок.
1: Что привезти домой? Конечно, дымковскую барыню. Или веселого расписного индюка. А еще знаменитый торт «Полет» с кешью, рецепт которого придумали именно здесь.
2: Финальный аккорд.
1: Киров – это город, где древние традиции живут в каждой игрушке, где история оживает в музеях, а семейный отдых становится настоящим приключением. Поверьте, этот неприметный на первый взгляд город откроется вам с самой волшебной стороны. Собирайте чемоданы, берите детей и в путь навстречу дымковским чудесам.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня, чем более сильное отвращение будет вызывать у вас то или иное занятие, тем быстрее вы с ним будете справляться. Стоит воспользоваться моментом и переделать все неприятные дела, скопившиеся за последнее время. Тельцы. Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила, достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях, считайте, повезло. Оставите без внимания, отделайтесь головной болью. Близнецы. Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы, а это главное. Раки. Не допустите того, чтобы вами сегодня руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на 2 отопительных сезона вперед. Львы. Сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз. Девы. Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна. Даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее. Сколько же можно головастиков пугать? Весы. Сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений. И весело будет не только им, но и вам. Скорпионы. Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете, и чем, вероятно, дорожите. Хотя и не думайте об этом. Так что прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка. Стрельцы. Вы, возможно, способны на очень и очень многое, но не хватайтесь за все сразу. Надорветесь, и толку ноль. Сделайте основное, остальное подождет. Козероги. Сегодня вам следует быть осмотрительными. Велика опасность наделать глупых ошибок, отвечать за которые придется, как за что-то серьезное. Водолеи. Этот день стоит начать как можно раньше. Удачной будет именно первая его половина, примерно до полудня. Так не упускать же возможности, валяясь до постели до часу дня. Рыбы. Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило. Неважно, с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.
1: Радио Пурга.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Друзья, ну а вы наверняка заметили, выходя с утра на улицу, вот этот вот изморозь, которая вокруг, пар изо рта, заледеневшие лобовые стекла на автомобиле. Конечно же, сложно это не заметить, когда уже октябрь на дворе и минусовые температуры по ночам. И вот в связи с этим госавтоинспекция окружной столицы напоминает, что с наступлением утренних заморозков дорожное покрытие становится скользким. Тормозной путь увеличивается, а риск заносов и аварий растет. Поэтому просим вас быть особенно внимательными. Строго соблюдайте скоростной режим. На мокрой и обледеневшей дороге даже небольшие превышения могут привести к потере управления. Заранее снижайте скорость перед перекрестками, оценивайте обстановку и уступайте дорогу по правилам. Не забывайте пропускать пешеходов и не откладывайте замену летних шин на зимние. Они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и эффективное торможение. Помните, ваша внимательность и соблюдение правил – залог безопасности всех участников дорожного движения. Берегите себя и окружающих.
0: Самый народный проект
1: «Доска объявлений».
0: Телефон
1: 2-80-11.

8.50 на часах студийных, а это значит, что, все, надо выдохнуть, вот так вот сделать, принять неизбежное и отправиться уже на свои рабочие места, если вы работаете с 9. Если раньше, то вы уже там, так что все, уже привыкли. Ну а если на работу не надо сегодня, чуть-чуть завидую, да, такое тоже бывает. 8.51. Отправляемся на работу. Одеваемся, не опаздываем. Если одеваемся, то, конечно, теплее. Если собираемся идти пешком, ну и вообще шапку не забывайте, перчатки пусть тоже уже будут, потому что прохлада осенняя, она такая, а болеть ни в коем случае не нужно. Чтобы заряд бодрости был, то, конечно, делайте приемники погромче, наушники в уши, радиопруда включайте и получайте удовольствие от дня сегодняшнего.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Детская площадка появилась в центре села Инчун. Она уже стала местом притяжения для детей. Как сообщает администрация Чукотского района, в состав игрового комплекса вошли разнообразные элементы. Это качели, горки, лабиринт, игровые модули, автобус и автомобиль, а также стенка для лазания и канатная лестница. Для комфорта взрослых установили скамейки. Как рассказали местные жители, летом дети из интернатов у Елены и Лаврентия приезжают домой на каникулы. Теперь в селе есть место для отдыха, где они смогут собраться вместе. В ходе строительства подрядчиком были выполнены работы по разметке территории, бетонированию, укладке специализированного покрытия, монтажу освещения и установке оборудования. Благоустройство реализовано силами компании «Стройсервис». Детская площадка в Инчоуне создана в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса и проектов по благоустройству сельских общественных пространств. В Анадыре появился новый детский центр. На прошлой неделе на базе музейного центра наследия Чукотки состоялось открытие детского культурно-просветительского пространства «Умка-центр». Как рассказала главный хранитель музейного центра наследия Чукотки Анна Лебединская, предусмотрено два направления для ребят от 6 до 18 лет.
2: Предусмотрено два основных направления – это патриотическое и краеведческое. Первый мастер-класс пройдет 15 октября. На нем дети будут создавать своими руками брелок для воина СВО. И у нас уже расписан на год.

0: понравилось. В первую очередь мне понравилось то, что тут есть интерактивная зона, зона отдыха. Тут вообще все очень классно. Для меня тут все новое, но я бы хотела попробовать себя везде.
1: Добавлю, что детский онкоцентр открыли в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В России разработаны рекомендации для детских садов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. Утверждены примерные перечни литературных и музыкальных произведений, средств обучения и воспитания, игр и игрушек для детских садов, а также рекомендации по оформлению их пространств. По словам Кравцова, важно с раннего детства знакомить ребят с былинными героями, многовековой историей, достижениями страны, самобытной многонациональной культурой и семейными ценностями, а также развивать творческое и научно-техническое мышление дошкольников. И в завершение выпуска. Астронавт НАСА Джессика Мейер из миссии Крю-12 передала командование МКС Петру Дуброву. В ходе небольшой церемонии она вручила космонавту символический ключ от станции. Дубров назвал большой честью и ответственностью стать командиром МКС и отметил, что это особенно значимо для него, так как ровно 69 лет назад был запущен первый спутник. Экипаж Крю-12 работает на станции с середины февраля. Помимо Мейер в него входят Андрей Федяев, Джек Хэтуэй и София Дено. Они планируют покинуть МКС на Крю-Драгон 7 октября. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

А сегодня, 5 октября, хочется поздравить людей, которые болеют своей профессией, своим делом, потому что, ну, по-другому нельзя. Это люди, которые вкладывают в наши головы знания. Сегодня отмечается Всемирный день учителя, поэтому всех учителей я поздравляю. От младших классов до старших классов. Человек, который уже работает со взрослыми людьми, учат чему-то новому, танцам, музыке, правильно говорить в микрофон. Тоже люди учат друг друга, поэтому всех учителей я сегодня поздравляю с вашим профессиональным праздником и от всех хочу сказать вам огромное спасибо за все то, что вы сделали.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 5 октября на территории Чукотки вот такая погода. В Билибино плюс 2, минус 2, пасмурно, без осадков. В Анюйске минус 1, минус 3, значительная облачность, осадков не будет. В Певеке плюс 1, плюс 3, облачно, без осадков. На Айоне минус 1, плюс 1, пасмурно, осадков не ожидается. В Игвикиноте минус 1, плюс 2, малооблачно, осадков не будет. В Биллингсе плюс 1, минус 2 к вечеру, облачно с прояснениями, без осадков. В Марково плюс 1, плюс 3, облачно, осадков не будет. В Беринговском плюс 1, плюс 4, облачно с прояснениями, без осадков. В Провидение плюс 2, плюс 4, переменная облачность, осадков не ожидается. В Лаврентии точно такая же погода, плюс 2, плюс 4, осадков не будет, облачно с прояснениями. В Анадыре переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 1, плюс 3.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки, мы начинаем. Сегодня в меню творожно-яблочное суфле в микроволновке. Все предельно просто и легко, но при этом рецепт не лишен оригинальности. Таким и должен быть хороший десерт. Для начала подготовим ингредиенты. Нам понадобится 180 граммов творога, 3 столовых ложки жирных сливок, 1 яйцо, 1 яблоко, 60 граммов сахара, пол чайной ложки соли, молотая корица и сахарная пудра для подачи. Приступаем! Белок отделяем от желтка. Желток растираем с творогом, добавляем сливки, сахар и с помощью миксера взбиваем в пышную массу. В отдельной посуде взобьем белок со щепоткой соли в крепкую пену. Яблоко помоем, очистим и натрем на мелкой терке. Сольем лишний сок и добавим яблоко к творожной массе. Хорошо перемешиваем. Аккуратно лопаткой подмешаем взбитый белок. Подготовим порционные формочки, смажем их маслом и распределим по ним получившуюся массу. Если формочек нет, не страшно. Возьмите невысокие кружки или стаканы. Готовим десерт в микроволновой печи при мощности 800 Вт 6 минут. Готовое суфле посыпаем сахарной пудрой с молотой корицей. При желании можно украсить веточкой мяты или полить любимым соусом. Но и без добавок будет вкусно, я вас уверяю. Наслаждайтесь нежнейшим десертом, приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!
5: Радио «Пурга».

Да, действительно, небо осенью уже дышит довольно-таки продолжительное время, судя по прогнозу погоды, который читаю здесь утром. Но и группа «Моя Мишель» тоже намекает нам в своей песне «Ветер меняет направление», что все, с летом пора прощаться, осень вовсю, да и направление свое меняют птицы, которые улетают на юг. Большинство уже улетело, какие-то еще одни такие самые морозостойкие остались, и, конечно, остались голуби и вороны, которые будут с нами всю зиму. Ну и, кстати, сегодня, 5 числа, отмечается День напутствий улетающим птицам. Так что, если увидите, что кто-то улетает, кричите им вслед: прилетайте, пожалуйста, пораньше, потому что это значит, что весна раньше придет к нам. Ну, или можете пожелание какое-нибудь отправить, а они передадут кому-нибудь, как почтовые голуби. В общем, вот такой праздник отмечается сегодня, День напутствий улетающим птицам. И действительно, хочется пожелать им, чтобы они успешно долетели куда надо, а потом вовремя прилетели к нам.

Друзья, ну а мы постоянно здесь на волнах Радио Пурга призываем вас вспомнить, вспоминать, обновлять информацию о правилах дорожного движения. У нас есть программа и «Зеленый свет», и викторина, и «Езда по правилам», и очень много мы рассказываем о том, как вести себя на дорогах. Ну и сейчас подробнее тоже об этом поговорим. Но не совсем о правилах, а об автомобилях, потому что люди сейчас разделились на две части. Те, которые предпочитают обычные дизельные либо бензиновые автомобили, а кто-то пересел на электрокары. Но, опять же, по статистике, одна из самых главных проблем и страхов владельцев электрокара в том, что они не смогут найти зарядку для своего автомобиля, если поедет куда-нибудь за город, чуть дальше, чем положено. Так вот, один молодой человек проявил смекалку и чего учудил. На видео засняли, как китайский электрокар Зикр тащит на прицепе генератор, обычный дизельный генератор, и сам же от него во время езды заряжается. Получается, машина везет свою собственную заправку. И все это дело, как вы думаете, где происходит? Абсолютно верно, в России.

Если вам мало-мало-мало Бургитто, ни в коем случае не переключайтесь. Дальше больше, больше классной музыки, больше интересных гостей, рубрик, программ. Поэтому оставайтесь с нами. 101.6 FM, 102.8 на адрес 104.7 волн нашей радиостанции. Напоминаю, что нас можно слушать и онлайн, как на сайте Радио Пурга, так и просто через умные колонки, где нужно лишь попросить включить Радио Пурга. Сделать, конечно, лучше это четко, чтобы распознали вас, и вы наслаждались прекрасной музыкой. Что мы будем делать дальше?

Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Учеба во время лечения станет доступна детям в окружной больнице. В начале октября в Анадыре официально представят госпитальную школу, хотя первые занятия там уже идут. Как сообщили в департаменте образования, ее открыли в детском отделении легочного туберкулеза окружной больницы. Для ребят подготовили два класса с интерактивным дисплеем, планшетами, веб-камерой и мониторами. Оборудование предоставил стратегический партнер проекта компания Samsung. Одновременно в классах учатся не более 4 детей. Для каждого составляют свой учебный план, который учитывает режим лечения. Школа вошла во всероссийский проект «Учим, знаем» под названием «Заботливая школа». Открытие посетят представители федерального проекта Иван Далуев и Артем Филатов. Программа появилась по инициативе Народного фронта Чукотки. Идею продвигали общественный деятель Лея Штыганова и врач-фтизиатр Владимир Макаров. Ее поддержали губернатор Владислав Кузнецов и глава окружного департамента образования Арина Байкова. Чукотка расширяет возможности для спорта и активного отдыха. Гонки, речные сплавы и экспедиционный переход представил на Тихоокеанском международном конгрессе глава окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Хемчук. Как сообщили в правительстве региона, ближайший из новых проектов – сноубайк-кросс на льду Анадырского лимана. Его хотят провести в апреле следующего года вместе с фестивалем «Карфест». Летом, предварительно в конце июля, может состояться переход через Берингов пролив. Среди возможных форматов – эстафетный заплыв и поход на лодках. Маршрут еще выбирают. Также рассматривают триатлон, трейл и гонку с препятствиями на базе центра «Гора Михаила», а на реке Анадырь – первый маршрут для сплавов. Отмечу, что у округа уже есть опыт проведения крупных спортивных событий. В этом году фестиваль «Берингов пролив» прошел в 5-й раз. Владимир Путин поздравил педагогов России с Днем Учителя. Глава государства отметил важность сохранения лучших традиций отечественной школы, обеспечения преемственности и гармоничного сочетания с самыми современными методиками.
2: Дорогие друзья, искренне поздравляю с праздником Днем Учителя всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех,

0: ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни. Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями. Гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Все, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы, неизменным остается главное – личность учителя. Наше уважение и признательность за ваш каждодневный, с полной отдачей труд. Именно вы учите мыслить, воспитываете характер, вдохновляете на добрые дела. Еще раз с праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
1: Владимир Путин напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Президент пообещал продолжение работы программ обновления учебных заведений и всей инфраструктуры образования. И на этом пока все. Хорошего всем дня. Будьте в курсе событий. До встречи в эфире.

Друзья, вот с таким вот классным настроением ла-ла-ла-ла-ла и врываемся в сегодняшний день. Продолжаем работать, потому что нам продолжать еще 5 дней, как минимум понедельник. Сегодня 5 октября, 10:07 на часах, студийных, руки вверх. И студент был в начале музыкального часа. Далее не будем воду мучить, оставим это для Даши и ее песни. Также Джастин Тимберлейк в этом часе, Владимир Пресняков, Фастбой, Татьяна Куртукова и многие другие. У микрофона Иван Семиклетов. Напоминаю, вы слушаете Радио Пурга.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, я напоминаю, что сегодня 5 октября на календаре, и в Билибино в этот день плюс 2, минус 2, пасмурно, без осадков. В Анюйске минус 1, минус 3, значительная облачность, осадков не ожидается. В Певеке плюс 1, плюс 3, облачно, без осадков. На Айоне минус 1, плюс 1, пасмурная погода, осадков не будет. В Игвикиноте минус 1, плюс 2, малооблачно, без осадков. В Биллингсе плюс 1, минус 2, облачно, с прояснениями, без осадков. В Марково плюс 1, плюс 3, облачно, осадков не будет. В Беринговском плюс 1, плюс 4, облачно, с прояснениями, без осадков. В Провидение плюс 2, плюс 4, переменная облачность, осадков не ожидается. В Лаврентия плюс 2, плюс 4, облачно, с прояснениями, осадков нет. В Анадыре переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли продлить свою жизнь с помощью брака? Исследования показывают, что супружеские отношения действительно могут положительно сказаться на здоровье, особенно мужчин. Ученые из Университета Торонто провели масштабный анализ более чем 7500 человек в возрасте 60 лет и старше. Оказалось, что пожилые мужчины, которые состоят или состояли в браке, имеют в два раза больше шансов на успешное старение, чем их сверстники, никогда не имевшие супружеского опыта. У таких мужчин лучше показатели здоровья, выше уровень физической активности и эмоционального благополучия. Для женщин такой закономерности выявлено не было, за исключением одной детали. Если их брак распадался в ходе исследования, это негативно сказывалось на их состоянии.

0: мы заглядываем снова в календарь праздников. И что мы там видим? А там сегодня отмечается день. Сделайте что-нибудь приятное. И самое классное, не уточняется кому. Поэтому можете что-нибудь приятное сделать себе. Побаловать чем-нибудь вкусненьким себя. Либо оплатить путевку куда-нибудь в отпуск, в интересные места, в которые вы еще не бывали. Да и вообще все что угодно. Я не знаю, что делать вам приятно. А может быть, вы хотите приятно сделать кому-то, принести коллегам что-нибудь вкусненькое сегодня на работу, либо поделиться хорошими новостями. В общем, сегодня день создан именно для этого. Так что делайте сегодня приятное себе, окружающим, вообще всем вокруг.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

0: Реклама на радио «Пурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Как интересно мы все относимся к осени и ее приходу. Если наступает весна, тепло и лето, все радуются. Мало кто такой: фу, фу, пришла эта ваша весна и тепло, фу, дайте мне мороз. Редко. Есть такие, но редко встречаешь. А вот с осенью всегда любопытно. Кто-то пишет, что как-то позатянулась осень на Чукотке, давайте уже холода и снег. Кто-то говорит, а почему так рано вот это все у нас замерзает? Почему уже листья все почти осыпались? Можно еще чуть-чуть продлить ее? И вот какого-то определенного момента нет, что все согласны были. Консенсус не найден. Но в любом случае все чего-то ждут. Кто-то ждет еще теплых денечков, кто-то ждет, чтобы уже выпал снег и какая-то стабильность нарисовалась здесь на Чукотке у нас. Но мы тоже всегда чего-то ждем. Мы держим вас в курсе касаемо прогноза погоды и что творится сегодня за окном.

10:49 на часах студийных, а это значит, что пришло время встречать гостей. Ну, не прямо сейчас, а сразу же после выпуска новостей узнаем самое важное и главное, что произошло в России, в мире и на Чукотке, а уж потом гости в нашей эфирной студии, неудержимый гость в прямом смысле этого слова, президент Федерации спортивной борьбы Чукотки, тренер и основатель первого в Анадыре бойцовского клуба «Неудержимый» Роман Карасев. И в прямом эфире Роман расскажет, а мы спросим, естественно, чем живет клуб, как идет обустройство нового зала, что ждет спортсменов в будущем, ну и, конечно, много других вопросов тоже постараемся задать. Если у вас есть, пишите их в комментариях в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» или канале «Макс» Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре построят единый центр госуслуг МВД. Жителям Чукотки станет проще обращаться за услугами ведомства. Как сообщили в окружной полиции, нужные подразделения соберут под одной крышей. Сейчас они работают по разным адресам. Новое двухэтажное здание возводят в центре Анадыря по улице Рультетегина. Его площадь составит почти 1000 квадратных метров. Здесь разместятся отдел по вопросам миграции и группа госавтоинспекции, которая регистрирует машины и принимает экзамены на права. Также в здании будут оказывать услуги информационного центра, подразделений по контролю за оборотом наркотиков и криминалистической службы. Помещения сделают доступными для маломобильных посетителей. Строители уже закончили работы на свайном поле и приступили к монтажу основания здания. Стройку ведут по государственному оборонному заказу. Сдать объект планируют в первом квартале следующего года. На Чукотке завершился пожароопасный сезон. Как рассказали в окружном департаменте гражданской защиты, этот год был очень жарким. Факторов, которые способствовали возникновению и развитию природных пожаров, было достаточно много. Возгорания фиксировали в муниципальных округах Певек, Эгвикинот, Анадырский, а также в Билибинском районе. По словам заместителя начальника департамента Александра Лысенко, специфика региона уникальна. Однако все службы активно взаимодействуют и помогают друг другу.
2: Наш департамент курирует такие виды природных пожаров, как ландшафтные природные. Они немножко отличаются от лесных тем, что они происходят на землях иных категорий. То есть это оленьи пастбища, если переводить на простой русский язык, в тундре. В этом году у нас пожароопас начался на 1 июня. Произошло 15 ландшафтных природных пожаров. Благодаря оперативности действий Чукотской окружной подсистемы РСЧС, локализация данных пожаров была обеспечена в первые сутки. Мы не допустили их распространения на большие площади с последующей ликвидацией. Площадь пройденного огнем составила 1133 гектара. Группировка округи у нас достаточно особенно серьезная. В нее входят как и муниципальные силы, то есть это наши добровольцы. Подразделения, находящиеся в ведении субъекта, то есть наши противопожарные службы субъекта. Два аварийно-спасательных отряда, которые дислоцированы в Анадыре и в угольных копях, которые в первую очередь нами привлекаются в качестве аэромобильной группировки на тушение. Также отмечу Главное управление МЧС России, которое активно принимает участие в тушении практически всех пожаров на территории округа.
1: За прошлый год зарегистрировано всего 3 ландшафтных природных пожара. Площадь их была меньше 40 гектаров. А сейчас департамент уже начал подготовку к сезону 2027 года. Правительство России разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки топлива некоторым

0: Северный завоз, а также строительным организациям, РЖД, тепло- и электростанциям. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Прямой эфир. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз всем доброе утро. 11:07 на часах студийных. Я говорил, что у нас гости будут в этом часе, но представлю свою соведущую. Сегодня Анастасия Лаврентьева. Доброе утро, Настя.
1: Доброе утро, Иван. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну, естественно, раз я появляюсь в это время в эфире, это значит, что у нас есть гость, прекрасный гость. На прошлой неделе, сначала небольшая предыстория, на прошлой неделе в Анадыре открылся первый в истории Чукотки, вот так громко мы заявляем, бойцовский клуб, в помещении сделали ремонт, должны были появиться тренажеры, появятся тренажеры, я так понимаю, и другое оборудование, и за этой инициативой стоит Федерация спортивной борьбы Чукотского автономного округа и ее президент, тренер Роман Карасев, и именно он в студии «Радио Пурга». Роман, доброе утро.
2: Доброе утро, уважаемые гости, доброе утро, уважаемые телеслушатели. Здравствуйте.
1: И даже радиослушатели.
2: И даже радиослушатели.
0: Прежде чем мы начнем задавать вопросы, у меня есть один уточняющий. Роман, вы же учите людей единоборствам, я правильно понимаю?
2: Все верно.
0: Роман, поздравляю вас с Днем Учителя
2: сегодня. Спасибо.
0: И тебя тоже. Но у нас сегодня...

0: Сегодня гость.
1: Спасибо большое. Да, ну что ж, давайте тогда начнем с самого события, которое привело вас к нам в студию, и с того события, о котором громко вы заявили, это создание этого самого клуба. Когда было принято решение, кому это в голову пришло, учитывая, что вы человек на Чукотке относительно новый? Вы здесь, как выяснилось, живете 1.5-2 года и уже смотрите, сколько событий в жизни. Расскажите про клуб, каким образом он появился?
2: Ну, сама по себе идея основания клуба появилась еще, наверное, в году 2011, это в городе Калининграде. Там основатель у нас Дмитрий Владимирович Заболотный, который входит в состав у нас учредителей Федерации спортивной борьбы Чукотского автономного округа. Ну и, соответственно, по освобождение вакантной должности на Чукотке, я сюда приезжаю, мы начинаем работать, здесь работа непаханное поле, также и со стороны спортивной деятельности. Ну и идея самого основания клуба на Чукотке появилась после проведения фестиваля арктических единоборств «Чукотка близко».
1: Вот, в котором принципе, вы принимали участие.
2: Да, в котором мы принимали участие. Первый раз это, конечно, было не так уж очень успешно, но достаточно ярко. Но второй раз очень даже успешно у нас получилось.
1: Что случилось второй раз?
2: Выиграли.
0: Да, я, кстати, напомню, что вот фестиваль «Чукотка близко», который проходил, Роман участвовал вместе с Эхсаном в АФИ, рукопашный бой, если не ошибаюсь, да. И счет сейчас 1-1, как сказал Эхсан, и мы типа еще встретимся.
2: Да.
0: Реванш обязательно ждем.
1: Зал открыт как частная инициатива. Какие-то сложности были при открытии зала? И в каком состоянии вот он сейчас? Что там сейчас происходит? Кого вы сейчас там принимаете? Кого вы ждете?
2: Наверное, самая основная сложность открытия зала – это его реконструкция и его ремонт. То есть, по большей части, поскольку здание у нас находится на территории фитнес-центра, вернее, в самом фитнес-центре. Ремонт и объем работы, который нам предстоял, достаточно очень большой. Большую часть ремонта, ну не большую, вернее, это я сейчас немножко приукрасил, но часть ремонта нам еще предстоит в преддверии доделать, то есть в ближайшее время. Там закрыть какие-то определенные помещения, там стойку рецепции и так далее, так далее, так далее. То есть мелочи, но достаточно объемные.
1: Чем будет заниматься клуб, кого вы ждете?
2: Слушайте, мы занимаемся непосредственно смешанными единоборствами, и что с ними связано? Где можно бить, бороться, то есть там мы по большей части находимся, потому что опыт выступления у нас в различных видах единоборств большой, начиная там от самбо, боевого самбо, панкратион, там смешанное единоборство ММА, кудо. То есть он достаточно обильный, большой, и имеем звание и регалии в этих направлениях достаточно много.
1: Понимаешь, о чем речь?
0: Нет.
2: Нет.
0: Нет, на самом деле, как сейчас все происходит, вы можете увидеть в нашем телеграм-канале Пурга Радио и канале Макс Радио Пурга. Там же вы можете оставить ваши комментарии, если будут какие-то вопросы, либо на номер телеграма или Макс 924-789-2222. И у меня отсюда же и вопрос. Я вот не сильно понимаю, вот вы говорите, все смешанное единоборство, панкратион, самбо, ММА. Очень много слов, которые я где-то слышал, но что это такое, естественно, как человек несведущий, я не знаю. И хотел узнать у вас, почему вообще единоборства являются таким увлекательным видом спорта для многих? Потому что, мне кажется, хоккей, футбол и единоборство смотрят миллионы людей.
1: Слушай, ну на это красиво. Можно я отвечу на этот вопрос? На это просто красиво смотреть.
0: Когда люди бьют друг друга?
1: Да.
0: Так и есть?
2: Ну, слушайте, по поводу избиения это дело одно, а по поводу эмоций, которые человек получает, смотря на это совсем другое. То есть, когда есть зрительный контакт эмоциональный, то ты получаешь другой уровень удовольствия, нежели просто там, смотря на красивый, к примеру, бокс или там кикбоксинг. То есть здесь именно драка, нужна драка, эмоция. То есть по большей части, в больших местах это накал страстей, эмоций, и человек от этого вот прям получает наслаждение.
0: То есть, получается, нас с детства учат не деритесь, не деритесь, но смотреть на тех людей, которые делают это официально, можно.
1: Слушай,
0: и от этого
1: это другая,
0: как бы ты закрываешь
1: это
0: какие-то
1: вещи,
0: потребности.
1: Мне кажется. Вот, кстати, нет. Роман, скажите, вот это разные вещи. Мальчикам, ну, девочкам можно говорить, нужно говорить, не драться, не давать сдачу. Каким образом вот здесь? И тут же мы отдаем своих детей вот в такие секции, где такое происходит.
2: Слушайте, мы можем отдавать, в принципе, на любой вид спорта любого ребенка. Самое главное, то есть направление любого вида деятельности спорта и формирование дисциплины в человеке. То есть не имеет значения, чем он будет заниматься там после того, как закончит. В нем должна быть сформирована дисциплина, воля, сила и характер. То есть это самое основное направление в видах деятельности любого вида спорта – сформировать силу, волю и характер в человеке. Ну и дисциплину, соответственно.
1: У вас как это формировалось? И кто это формировал?
2: Слушайте, ну в первую очередь у меня было желание. Я в свою первую секцию там дзюдо-самбо попал 8 лет. И у меня был такой прекрасный тренер, как Игорь Викторович Баранов. То есть большую часть времени, находясь там на школьной скамье и до 9-го, там 10-го, 11-го класса, я занимался исключительно дзюдо-самбо. Там. Потом в 11-м классе, когда пошла популяция, наверное, вида единоборства, появилась легенда такая, как Федор Емельяненко там выходил на экраны. То есть это прям появилась популяризация такого самого вида спорта. Всем стало интересно, как это можно бороться, а еще при этом бить. То есть, ну и потихонечку мы в своем, там, знаете, анклаве там сформировавшимся начали где-то там. Ребята занимались боксом, они нас учили боксом, кто-то занимался борьбой, показывал нам борьбу. Тогда появилось такое знаменитое по сей день слово «грэплинг», то есть это борьба в партере, там болевые приемы удушающие, люди начали изучать там виды техники этот. И потом 11-12 год у нас в Калининградской области потихоньку начинает формироваться, то есть соревнования по любителям. Это достаточно кустарный, конечно, вид спорта появился, но в последующем он приобрел славу, знаменитость и стал официальным видом спорта. Теперь это союз смешанных единоборств называется. То есть и где-то до года 15-16 мы прям целенаправленно, упорно там тренировались по этим видам спорта. То есть ездили и на чемпионат Северо-Западного федерального округа, то есть город в тот состав, в котором мы ходили после отбора там чемпионата в области. И на первенство России, и на России, там, и на Кубок России. То есть представляли регион на различных уровнях соревнований. Потом появился панкратион. То есть, конечно, сама по себе его история зарождения там очень долгая. То есть как вид единоборства, это вообще там, можно сказать, там со времен греков взялся. А как официальный вид спорта появился в 18 году, появилось разделение спортивной борьбы. То есть его приурочили и все, и официально получали звания, регалии. Несколько раз я приезжал там на чемпионаты России, на северо-запады, соответственно, были там удачи и поражения. Ну, вот крайней России, там, наверное, в 2020 году, когда приехав, там, выиграл всех, прошелся танком, можно сказать, прям по всем. Ну, и в последующем там победная стезя пошла.
1: Какие самые яркие, запоминающиеся соревнования в вашей жизни?
2: Ну, вот, наверное, на это момент. На самом деле был чемпионат мира, который проходил в городе Харькове на территории Украины, то есть запоминается, наверное, не только одним выступлением, а, наверное, по отношению, то есть к переезду там территориальной границы, ощущаешь такое небольшое немножко напряжение. И, наверное, ну, самое значимое событие для меня – это когда мы дрались за бронзовый пояс там организации «Gorilla MMA Series» в Астане. Тоже такое знаковое событие для меня было.
1: Когда вы приехали на Чукотку, я так понимаю, вы приехали работать, у вас есть основное место работы, и что здесь со спортом, с борьбой, и как зародилась федерация здесь?
2: Ну, сама по себе федерация зародилась еще в декабре, наверное, 25-го года, да, ее основание было. А что касательно там других видов единоборств, само по себе в чистом виде его нигде нет. Ну, я имею в виду прям смешанного единоборства. Есть отдельно бокс, есть отдельная борьба. Вот, ходил сюда в Дюшку на строителей заниматься, там, так сказать, если можно назвать, да не в обиду всем, группа пенсионеров на 8 часов вечера занимается. Там ребята там 28-30 лет и 30+. Ну, было интересно.
0: Где моя пенсионная книжка? Я сейчас где-то потерял ее.
2: Но на самом деле для соревновательного возраста 30 лет – это уже достаточно поздний возраст. Ну, 35 ты считаешься уже ветераном.
0: Мне кажется, в любом виде спорта после 30, шахматы, может быть, только, да, там, конечно, до бесконечности можно. А именно где физическая нагрузка, то, понятное дело, что после 30 уже не тот организм, как в 20, например, к сожалению.
2: Ну, я думаю, что здесь влияет больше не состояние, даже организм. Посмотрите на наших акробатов, там, гимнасток. То есть это достаточно тоже очень сильно молодые виды спорта, где ребята свою карьерную деятельность заканчивают там в лет 20. То есть в 16 лет они уже выполняют нормативы матероспорта, где, допустим, по спортивной борьбе, там, по различным другим, по боксам, там, ребята только ездят на первенство России, максимум, что могут выполнить, там, кандидаты мастера спорта. В зависимости от уровня соревнований, там, класс А, либо класс Б.
0: Я в 16 лет с кровати ловко вставал, мне тоже сейчас.
1: Ты снял ролик, который сейчас наши слушатели могут посмотреть в телеграм-канале. Я думала, ты настолько впечатлился тем, что ты увидел, что запишешься на одну из тренировок, как минимум. Каждый раз, в каждом эфире одно и то же.
0: Я был вдохновлен первым днем, когда я снимал, когда были дети. А потом, когда на второй день я пришел, где были взрослые, и там парни примерно моего возраста, я посмотрел, что они делают, и я такой, нет, я сломаюсь на втором же упражнении. Хотя там, как я понял, львиная доля все-таки идет вот, какая-то гимнастика на мышцы, на то, чтобы их растянуть, чтобы не повредить. А потом уже, как я понимаю, какие-то упражнения связаны с единоборством.
2: Сам по себе состав тренировки состоит из того, что, во-первых, мы начинаем греть тело, то есть обычно стабильная разминка, то есть бег, там, прыжки и так далее. То есть мы подготавливаем свою сердечно-сосудистую к нагрузкам. Потом, соответственно, гимнастика, развитие вестибулярного аппарата. В последующем мы делаем работу на укрепление мышечного корсета и растяжку. То есть без формирования мышечного корсета и растяжки сам по себе организм не подготовлен к дальнейшей работе. И потом только в последующем, то есть это наработка техники особенной, в особенности это касается, наверное, детей 5+, 6+. То есть, во-первых, у них еще не развита нервная система, и гимнастика, акробатика и формирование мышечного корсета – это основное, на что нужно сделать упор в процессе тренировки. И только в конце это исключительно там техническая наработка, и то практически это работа по воздуху, не в парах.
0: А вот, кстати, по поводу…
1: Ну, пойдешь в детскую группу.
0: Хорошо. Если вот я захочу прийти туда, потому что я понимаю, что те парни, которые тоже приходили, у которых есть спортивный опыт, им было тяжело. Ну, потому что во время съемок я видел, когда Роман такой, ну, чуть-чуть. Ладно, здесь, ну, не переусердствуй, потому что пожалей себя, ну, не рви, как говорится, мышцы и прочее.
1: Кто какая-то,
0: да, подготовка должна быть изначальная?
2: Заниматься может любой. То есть, опять же, здесь… В начале тренировки всем объявляется, чувствуй свою нагрузку. Если ты чувствуешь, что тяжело, сходи, подыши, там, отдохни, сядь в стороночки там, и продолжи. То есть это должно работать исключительно так. Понятно, что общий фон тренировки, он имеет общий характер. То есть нагрузка дается вся общая. Но нужно, опять же, уметь чувствовать свой организм в исключительном порядке. Всегда нужно уметь чувствовать свой организм. Даже если ты профессиональный спортсмен, это основное, уметь чувствовать свой организм. Уметь чувствовать свое тело. Если ты чувствуешь, что ты перенапряжен, если чувствуешь, что тебе плохо, просто пройдись, отдохни, подыши, и потом, соответственно, продолжи по мере того, как ты можешь. Потому что организм, вещи, на самом деле, тело человека уникальное, оно очень адаптивно к любым видам нагрузок. То есть даже есть куча примеров, когда там возрастное поколение там, лет 60-65 приходит в спорт, там зажаты все, там сердечно-сосудистая не тренирована, и потихонечку в плавном режиме по увеличению нагрузок, то есть они приводят себя и свое тело в порядок. Тем самым чувствуют жизнь.
0: Настя, я вижу боковым зрением, что ты на меня смотришь сейчас.
1: Ну, я пытаюсь мотивировать.
0: Да. А вот дети, потому что там были и мальчики, и девочки разного возраста. Как-то тренировка отличается, потому что нам же говорят, все равно мальчики сильный пол, девочки более слабые и эмоциональные. А это все-таки такой суровый вид спорта. Одинаково они там тренируются? Или есть все-таки какие-то разные техники для мальчиков и девочек?
2: Нет, здесь нет вообще абсолютно никакой разницы. Опять же, напомню, что детская тренировка, она в основном связана на формировании акробатики, гимнастики, вестибулярного аппарата и формирования мышечного корсета. То есть и только в конце это техника. То есть здесь особой разницы друг к другу нету. Тем более, особенно в возрасте там 6+, девочки формируются намного быстрее, чем мальчики. И по психоэмоциональной нагрузке здесь, соответственно, тренировка предназначена на то, чтобы не загружать эмоционально и нервную систему.
0: А вот что делать, если дети плачут? Ну, потому что дети все-таки плачут, когда им больно, когда они ударились, столкнулись друг с другом случайно. Потому что, опять же, ну, дети, они такие, им говоришь, нельзя, он только дай, я ничего не услышал, ла-ла-ла-ла-ла, побежали. Вот столкнулись, заплакали. Что в этом случае делать?
2: Дать время успокоиться.
1: Плачут ли взрослые на ваших тренировках?
0: Да.
2: Плачут ли взрослые, поэтому...
0: Тоже дать время успокоиться.
2: Исключительно дать время успокоиться, да.
1: Давайте подытожим, кого вы ждете на... Кто может к вам прийти? Дети, взрослые, до какого возраста, с какого возраста? Какое это внутреннее желание должно быть? Когда мы записывали ролик во второй день, там стоял парнишка, смотрел на это все, его привела мама. И я у него спрашиваю, ну как тебе? Он говорит, чё-то не очень. А мама прям настаивает, там и мама, и папа настаивает. Вот есть такой вариант? Нужно ли вот таким образом детей, если он не вдохновился сразу, заставлять ходить на ваши тренировки?
2: Слушайте, по мне так... Всегда стоит попробовать. То есть, есть всегда пробное занятие, всегда стоит прийти, попробовать. Понятно, что родители там по большей части всегда будут переживать за своих детишек и чат, и всегда будут толкать в любое направление, которое только это возможно. Но ребенок сам по себе так сформирован, он будет лишь делать то, что ему важно, и то, что он хочет.
1: Давайте вернемся, да, к вопросу, кого вы ждете, и каким образом проходят тренировки, каким образом к вам записаться.
2: Записаться можно по телефону. Самому младшему у нас сейчас пока на данный момент это 5+. То есть, соответственно, у нас есть группа на 4 часа. То есть, это детишки от 5+, там, и до 10 лет. Ну и, соответственно, 18.00 и 20.00 – это уже более возрастные группы. То есть, на 18.00 – то это 10+ и выше. И 20.00 – то есть, это те, кто после рабочей, там, ребята приходят там, от 18+ и выше.
1: А девчата?
2: Девчата тоже были.
1: Ну, то есть можно, да, и можно, девушкам.
2: Можно и нужно.
1: И независимо от подготовки.
2: От возраста и уровня подготовки. То есть нагрузка формируется, опять же, таким образом. Мы сначала подготавливаем тело, формируем мышечный корсет, и потом только в оконцове или когда-нибудь потом, когда у нас тело будет готово к реальным нагрузкам, то есть мы можем их потихонечку прибавлять.
0: А какие-то, ну, итоги от всего этого, соревновательные процессы, планируются ли как-то выезды потом куда-нибудь, то есть какое будущее у этого проекта «Неудержимый»?
2: Слушайте, будущее, я думаю, на самом деле большое, мы будем ездить по Дальневосточному федеральному округу, представлять, то есть регион Чукотский автономный округ на соревнованиях и, соответственно, по факту отбора уже чемпионаты России, там, Кубок России, там, а если уже... И дальнейший отбор, то чемпионаты мира. Особенно это очень важно для детей. То есть детей очень большая конкуренция, очень много соревнований, очень много отборов. То есть всегда можно ездить, всегда можно заниматься. Понятно, что там в пределах там, Чукотского автономного округа это вид спорта достаточно молодой. И здесь тяжело сформировать сейчас на данный момент то есть какую-то конкурентоспособную силу.
0: То есть это обязательные выезды нужны?
2: Ну, это всегда. То есть если ты хочешь развиваться, всегда едь за пределы региона, всегда познавай что-то новое, смотри, как другие борются, соревнуйся там с более сильными и так далее, так далее, так далее.
0: А вот у вас огромный опыт в единоборствах, в соревнованиях, это и различные страны, и города, и вот этим опытом вы как-то будете делиться с участниками клуба? Что, то есть наставлять? Вот здесь не надо. Не рвись туда, не стоит, например, потому что там был опыт, ну, негативный.
1: Тренер же не наоборот. Только тренер, но и наставник.
2: Слушайте, у меня в ряде спорта были как позитивные там моменты, так и отрицательные. Был период времени, ну не период времени, время было в 2019 году, когда мы поехали за территорию Российской Федерации в Белоруссию на профессиональный турнир. Там мне сломали челюсть в двух местах, то есть она просто была повисшая сам по себе. Эта история достаточно очень интересная, если у нас на это есть время, я могу рассказать.
1: Да, конечно.
2: Мы выехали за территорию, то есть, соответственно, приезжаем на соревнования. У меня профессиональный бой, я не в своей весовой категории выхожу. Моя весовая категория 84, соперник 93 килограмма. У нас градация, то есть, соответственно, 10 килограмм идет.
0: Это значительная разница?
2: Это очень сильно значительная разница для профессионального смешивания единоборства. То есть, когда вес подгоняют там, до граммов, там, практически там, сотых граммов. Вот. Первый раунд вроде как бы выиграю, а на второй раунд начинаю проходить ноги и налетаю на колено. У меня хлопается челюсть с двух сторон. Самое интересное происходит потом. В ринг, получается, заходит то ли доктор, то ли... И он меня постоянно начинает перевачивать. Я сначала думаю, господи, хорошо, что все закончилось. Я так сильно устал. Вот. А чувствую, мне дышать тяжело становится. Я начинаю в бок переворачиваться, а мне сгусток крови со рта начинает падать. А мне рефери обратно переворачивает. Ну, меня нокаутировал, я головой ударился и снова в себя пришел. Он мне обратно переводится, а он у меня все захлебывается. Я снова перевожу. И он мне туда-сюда, короче, начинает. Доктор подбегает, начинает мне иконку начинать сувать в штаны. Зачем он это делает? Только ногами вперед, говорит, не выносите. И там все вот начинается. Потом мы по больнице там ездили часа 3, искали челюстно-лицевую хирургию, кто мне все-таки сошьет эту челюсть. Но с горем пополам мы приехали в челюстно-лицевую. Приходит доктор, за челюстью меня вот так берет, смотрит, говорит, что у тебя случилось? Так-то, блядь, конечно...
0: А как ему,
2: Так-то непонятно. Так-то непонятно, что случилось, конечно. У меня рот полный бинта. Кстати, фотография где-то еще даже осталась.
1: Не надо, спасибо.
2: Не надо, да?
0: Я потом гляну.
2: Да.
1: Вот. И как после этого встать в строй? Как после этого сказать, все, я устал и устал, на... не сказать, я устал и устал надолго, как встать и продолжать биться? Или это не является каким-то значительным?
2: Слушайте, это является значительным, потому что долгий период времени я стремился к выполнению норматива мастера спорта, то есть и сам по себе вот этот факт этого происшествия тоже сам о себе говорит. А невыполнение норматива, то есть не достижение своих целей, как бы меня постоянно угнетал в этом плане. То есть столько времени, столько силы и здоровья отдать тому, к чему ты стремился, и не выполнить это, ну, это грешно, мне кажется. И вот по истечении, наверное, полтора года после восстановления, как челюсть зажила, я там потихонечку вникал в процесс тренировок, начал тренироваться снова по новой. И мы поехали на отбор, потом съездили на чемпионат России, успешно. Нет, сначала мы на Кубок России съездили, там отобрались на чемпионат России, на чемпионате России заняли первое место. Ну и в последующем снова вот возобновилась карьера.
0: А не было такого, как показывают в фильмах, всегда флешбеком вот этот страх, что может повториться такое? Или это просто забывается?
2: Наоборот, то есть вот на том профессиональном турнире, где, допустим, сломал челюсть, я сидел в радиологии, думаю, как хорошо, что я никогда челюсть не ломал.
0: Это до или после было?
2: Это до. А в последующем, то есть само себе пройти, так сказать, это испытание, почувствовать ту боль, да, оно уже, как бы, честно говоря, не страшно.
1: А вот сейчас слушают нас мамы детей, наверное, больше мамы, и вот думают... Да, может быть, не надо мне ребенка отдавать на единоборство, чтобы не было вот таких случаев. Что Слушайте, вы скажете? Нет. Вы же сам папа.
2: Я сам папа, но это цель направления. То есть в моей жизни спорт – это первоочередное, что было. То есть я этим жил, страдал, тянулся к этому всегда в первую очередь. А если мы говорим про любителей, то есть, во-первых, это уровень правил. Настолько ограничен. То есть, допустим, та же самая спортивная борьба, есть раздел семиконтакта, он специально предназначен для детей и, то есть, для более-менее взрослого поколения. Вид спорта, где руками в голову не бьют. То есть, ограничение травматизма.
0: Ногами только?
2: Да, только ногами.
0: На самом деле,
2: пойди еще достань и ударь, когда у тебя постоянно руки находятся на защите. Тут тяжело попасть на самом деле. Вот. Ну и, соответственно, ограничение правил по травматизму, особенно для детей. Допустим, к примеру, болевой только до прямой руки. То есть дальнейшее движение запрещено. То есть здесь достаточно все в зависимости от ситуации надо смотреть. То есть детские виды спорта, они всегда менее травматичны и менее лояльны правила к ним.
1: А каким-то образом в клубе будут делиться тренировки для профессиональных спортсменов, есть ли они, и для любителей? Какая-то такая градация будет?
2: Нет, здесь вообще никакой разницы нет. Если, допустим, к примеру, даже брать, если у нас в клубе появится какой-то из них профессиональный спортсмен, то всегда потянет за собой остальных. То есть будет делиться всегда своим опытом, умением, то есть и навыком в процессе тренировки, в процессе спаррингов и так далее. То есть только лишь на фоне более сильного соперника ты можешь вырасти.
1: А тренер один?
2: Тренер пока что я единица одна, но в последующем, то есть мы сейчас ждем еще приезда пару тренеров, которые будут заниматься процессом обучения и тренировками.
1: А у тренера есть тренер? И нужен ли?
2: У тренера всегда есть тренер.
1: У вас?
2: Естественно.
1: И кто это?
2: Заболотный Дмитрий. Но в Калининградской области их много там перечислять.
1: Боба, вы Евгений, сейчас живете
2: Заболотный
1: здесь.
2: Заболотный Дмитрий, Иван Черных. То есть на фоне этих тренеров я всегда рос и развивался. Та же самая и техника, то есть сам по себе техника борьбы, ударной техники, они всегда эволюционируют и развиваются. То есть здесь всегда нужно, как говорится, идти ногу с трендом.
0: То есть это всегда есть какой-то контакт с ними?
1: Либо
2: удаленно, либо, соответственно, период отпуска. Всегда есть процесс развития, то есть то же самое. Смотришь видео, обучающие уроки. То есть.
0: Мы были в зале, там сейчас есть ковер, там есть груши, и планируется еще обновление какого-то оборудования, потому что было сказано, что там еще будет.
2: Мы планируем обновление оборудования, то есть у нас будет резиновое покрытие дополнительное, то есть видели там расстояние, наверное, 2,5 метра, там будет небольшая функциональная кроссфит-зона.
0: Скакалки вот этого, да? Такое?
2: Ну, скакалки там уже есть, для этого кроссфит-зона обязательно не нужно. Там будет тяжелоатлетический помост, там будет П-образная стойка для грифов, для тяги, то есть... исключительно там силовая функциональная работа.
0: То есть тренировочный процесс, он расширится. То есть не только вот то, что мы видели в том же видео, и мы с Анастасией видели в зале. То есть это какая-то такая тренировка. Бег, прыжки, и потом можно пойти еще и покачаться, условно.
2: Ну, честно говоря, одно другому, может быть, и мешает, в зависимости от того, что тренировать, допустим. Борцы, ударники никогда не качаются практически, поскольку это снижает скоростную способность. А это, скорее всего, будет чисто отдельное направление кроссфита.
0: Ага.
2: Функциональной подготовки.
0: То есть еще кое-что добавить.
2: Да.
1: А планы федерации именно, они каким-то образом взаимосвязаны с работой клуба? Да. Есть ли какие-то планы? Или это все в одном?
2: Это исключительная синергия, не более того. То есть
1: не более
2: работа...
1: или не менее?
2: Не менее. То есть наша цель, то есть обучить сейчас набрать детишек и, соответственно, кататься по соревнованиям.
0: А что делать с рингом? Будет ли что-то подобное, планируется там поставить его? Потому что в разных единоборствах это же разные площадки. Где-то, как у самбо, это ковер. Правильно же, да?
2: Все верно.
0: Вот, где-то ринг, как в боксе, где-то в ММА это октагон. То есть как человека подготовить к тому, что его, возможно, ждет что-то новое и интересное?
2: Ну, слушайте, мы заказали оборудование, мы ждем сейчас, так сказать, кусочек ринга, то есть сетки. Той самой называемой, и ждем настенное покрытие противоударное специальное. То есть в последующем, когда появится сетка и настенное покрытие, мы можем работать уже непосредственно от стены. То есть большой очень объем работы.
1: Или к стене.
2: Именно от стены.
1: Кидать людей
2: по большей части, то есть видов техник, смешанных с недоброс, того же самого ММА, это работа от сетки. То есть это умение бороться, взять захват, это перевести там, и, соответственно, удержать позицию, если уже перевел.
0: А есть какое-то разное ощущение, когда ты выходишь на ринг и когда ты выходишь в клетку? Потому что ринг все равно, там есть пути отхода.
2: Но пути в октагоне нет. Пути отхода есть, но, честно говоря, в эмоциональном плане напряжение всегда плюс-минус одно.
0: Одинаковое, да?
2: Но в эмоциональном. Понятно, что чисто физическом ощущение самой, допустим, ринга и клетки – это разные. То есть ринг, он квадратный, клетка, она круглая. Передвигаться в клетке проще. Стоять, то есть, допустим, защищаться от той
0: же самой клетки. Потому что круглая проще?
2: Да, и она объемнее больше на самом-то деле. То есть заходишь, там пространство, хоть бегай по кругу на самом-то деле. А ринг более квадратный, для боксеров это всегда проще резать углы.
0: А вот в сетку, когда спиной вот это врезается с разгона, не больно?
1: Не больно. Мне кажется, все больно.
2: Не, на самом деле, когда на адреналине, то есть у тебя чувство болевого порога, он намного снижен.
0: Я в детстве один раз просто в сетку рабицу влетел.
2: Нет, когда в сетку... История, одно в сетку рабицу влететь и влететь в профессиональную сетку, оно разное.
0: А, они не одинаковые?
2: Они не одинаковые.
0: Я не был просто в октагоне, я не знаю.
2: Она не одинаковая. Это специализированная сетка, похожа, естественно, да, на сетку рабицу, но она прорезина специальным составом. То есть, что если в сетку рабицу улетишь, ты там и спину оставишь, что стежка.
0: Ну вот я отсюда твои вопросы.
2: Здесь нет, понятно, какие-то там микротравмы, потертости ты получишь, но они несоизмеримы с тем, что в сетку рябится влететь. Я один раз в забор так влетел.
0: Выдохнул немножко сейчас. Да, даже. Да, да. Я-то думал, каждый раз смотрю, думаю, как у них там не стирается спина в кровь вообще, когда они прилетают.
1: Ваня, есть возможность попробовать. В конце концов.
0: Отстань.
1: Ну что ж, Ваню этим эфиром мы не вдохновили, надеюсь, есть среди наших слушателей.
0: Роман сказал, я пенсионер, уже все.
2: Так наоборот.
1: Тогда можно.
2: Надо только начинать.
1: Вот как раз после 8.
0: Началось двух,
2: как говорят, жизнь начинается после пенсии.
1: Ну что ж, на этой оптимистической ноте, наверное, мы заканчиваем. Роман, я вас благодарю за то, что нашли время, пришли к нам в эфир. И очень приятно то, что в Анадыре появляются вот такие частные инициативы. Люди горят своим делом, не ждут милости от природы, берут их своими руками и развивают в данном случае и спорт. Мы желаем вам, чтобы ваш клуб встал на ноги, на проторенные рельсы, чтобы были люди и взрослые, и дети занимались у вас, чтобы ваши цели осуществлялись.
2: Спасибо вам большое.
0: Мне кажется, клуб это первую очередь еще и те люди, которые туда приходят, а, собственно, мы как тренеру желаем успехов вашим воспитанникам на различных соревнованиях, ну и, конечно же, будем ждать и на нашем фестивале единоборств «Чукотка близко». Не знаю, когда это будет, но надеюсь, что будет, и надеюсь, что будет победа.
1: Так, ну, есть вопрос, каким образом записаться к вам. В нашем телеграм-канале мы тогда оставим ссылку на телеграм-канал вашего клуба и ваш номер телефона, правильно?
2: Все верно, да. Либо просто, пожалуйста, приходите чисто физически в клуб.
1: Клуб находится в
2: фитнес-центр, улица Рутли-Тегина, 4А, сбоку здания, вывеска «Неудержимая».
0: Ну все, надеюсь, я когда-нибудь туда дойду. Ну, а к нам дошел Роман Карасев. Спасибо большое за интересную беседу, за классные ответы, за многие открытые глаза, как сетка рабица, например.
1: За страшные вещи.
0: Да, многого не знали и узнали.
1: Висящие челюсти.
0: Вот. И также Анастасия Лаврентьева была вместе с нами, и у микрофона был Иван
1: Семиклетов. Иван Семиклетов. Всего доброго.
2: Всего доброго. До свидания. Спасибо.
3: Прямой эфир.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: на кухлянки. Радіо Пурка.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

прямо как в песне, уносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Пожар в Анадыре обошелся без пострадавших. Как сообщили в городской администрации, возгорание произошло накануне на улице Отки в доме номер 28. Пожарные расчеты сразу прибыли в район возгорания и быстро остановили распространение огня. Затем пожар полностью потушили. На месте происшествия также находился глава города Сергей Спицын. В администрации сообщили, что быстро справиться с пламенем удалось благодаря слаженным действиям пожарных. Погибших и пострадавших нет. Жильцы вернулись в свои квартиры. Причину пожара устанавливают специалисты. На Чукотке отметили День пожилого человека. В городах и поселках округа для старшего поколения устроили концерты, встречи и чаепития. Как рассказали в окружном правительстве, в Анадыре перед гостями выступили творческие коллективы. За чашкой чая жители делились воспоминаниями. Праздничные встречи прошли также в Кончелане, Угольных Копьях, Беринговском, Амалоне и Билибино. В проведении сотрудники соцслужбы и волонтеры навестили людей, которым помогают на дому. Они передали продукты и открытки от детей. Школьники из Нового Чаплина также подготовили подарки своими руками. В детских садах и школах ребята говорили о своих бабушках и дедушках, о внимании и помощи старшим. Губернатор Владислав Кузнецов поблагодарил жителей за вклад в жизнь округа и сохранение северных традиций. Отмечу, что в региональной программе «Активное долголетие» участвует более 3100 человек. Для них проводят занятия, поездки и встречи. Роспотребнадзор заблокировал более 48,5 тысяч онлайн-ресурсов, которые предлагали к продаже запрещенные в России биологически активные добавки. Пресс-службе ведомства сообщили, что специалисты продолжают выявлять и блокировать такие интернет-площадки. Среди примеров – страницы с продукцией, которая не прошла государственную регистрацию, добавками с несоответствующим содержанием нормируемых веществ, а также опасной продукции. Речь идет, в частности, о харидра куркума шриганга, витамин D3 с дозировкой 10 тысяч международных единиц и добавки для почек Nature's Way. Иранские элиты ведут дискуссии о возможном выходе.